0: Были новости в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске США заявили о готовности вернуться к переговорам по Украине. В Госдуме разработан законопроект для борьбы с лудоманией. Россияне чистят память телефона в последний момент. Подробности далее. США готовы вернуться к работе над установлением перемирия и заключением мира между Россией и Украиной. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в Палате представителей, передает РИА Новости. По его словам, у конфликта на Украине нет военного решения, а урегулировать кризис можно только дипломатическим путем. Ранее Дональд Трамп предложил отправить делегацию в Москву для переговоров по урегулированию конфликта. В Кремле заявили, что Москва готова принять представителей Вашингтона. Кроме того, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что спецпосланник американского президента Стив Витков в скором времени прилетит в Россию с рабочим визитом. В России может появиться система госпрограмм для профилактики и лечения игровой зависимости. Такой законопроект разработали депутаты Госдумы. Об этом ТАСС сообщил глава Комитета по молодежной политике Артем Метелев. По его словам, речь идет об отдельных программах в структуре Минздрава. Они должны помочь людям с патологическим влечением к азартным играм и поддержать их после лечения. В проекте также предусмотрены вопросы финансирования и необходимость социальной рекламы. Метелев отметил, что сейчас в России нет полноценной системы помощи людям с игровой зависимостью. При этом с 1 сентября вступит в силу приказ Минздрава, который расширит возможности получения медицинской помощи для таких пациентов. Россияне чаще всего начинают чистить память смартфона или компьютера только тогда, когда свободного места почти не осталось. Такие данные опроса приводит «Комсомольская правда». Почти треть участников признались, что разбирают файлы уже в последний момент. Еще часть делает это, когда устройство начинает заметно тормозить. Первыми обычно удаляют неудачные фотографии, скриншоты, мемы и картинки из мессенджеров. А вот со старыми видео, документами и важными снимками люди расстаются более неохотно. Многие признаются, что особенно привязаны к фото и видео с близкими людьми, поэтому даже при нехватке памяти удалить такие файлы бывает сложнее всего. Официальный курс доллара на 4 июня составляет 73 рубля 34 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 85 рублей 12 копеек. Это были новости на радио Карибуард. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
1: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
2: Новости на радио Карибу Арт.

Все-таки пришло от Клава Кока на радио Карибуарта. К тому же сегодня отмечается День любителей лета, а значит, нам прописана увеличенная доза солнца, мороженое 3 раза в день, мечты о море и отпуске и, конечно, танцы под любимую музыку. Кстати, этим летом 54% россиян планируют отправиться в путешествие. Большинство совмещают поездки с традиционным отдыхом на дачу или на курорт внутри страны. Ну а также в опросе респонденты поделились, что главными мечтами этого лета стали занятия спортом и проведение как можно больше времени с семьей. 11:13 в Магадане, ты слушаешь радио Карибуарта. За пультом Наташа Белая. Тебе отличного настроения и самого-самого прекрасного и яркого лета. Оно все впереди, поэтому продолжаем вместе.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Шоурум Керамикс ДВ предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие Alpin Floor, кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
3: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море-Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
4: Здоровая улыбка – наша работа. «Дентолюкс» – протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
6: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
5: Я даже знаю, про кого вы говорите.
6: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
5: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
7: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
6: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
8: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16, телефон 65-01-10, склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
9: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
10: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
11: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 4 июня в Сусумане облачно с прояснениями. Температура воздуха от 8 до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Балаганном пасмурно. Температура от 4 до 7 градусов тепла. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. В Талоне значительная облачность. На термометре от 5 до 9 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду. В Магадане в четверг переменная облачность. С температурой от 6 до 10 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
3: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
3: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
4: Внимание! Авиапартнер 18 лет на рынке грузовых перевозок. Нам доверяют свои грузы, и мы оправдываем доверие. В любую точку России и обратно. От двери и до двери. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. Авиапартнер. 202-300. Номер в Москве 495-787-74-21. Авиапартнер. Когда цель очевидна.
5: Дизельные генераторы, мощность и энергия, насосные станции, качество и сила, карьерные шины, надежность и прочность, спецтехника, группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6-й километр, левая сторона, за стеллой при въезде в город.
6: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
7: Телефон 62-24-31.
8: Земля, центр, прилуняюсь.
9: Прием, Земля, осуществляем на поверхность Луны.
8: Центр, вижу неопознанный движущийся объект, у него в руках конверт с письмом.
9: Центр, прием, конверт передан нам в руки.
8: Центр, все в порядке, это письмо от родных Земли. Вот Адамант, молодцы, даже на Луну доставили. Я же всегда через них отправляю.
10: Транспортная компания «Адамант». Услуги экспресс-почты по России и миру. Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
11: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8 тысяч рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
12: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах.

0: реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
1: Тотальная свежесть на Карибу.
2: Томас Мраз. Тетрис.

Локальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
3: Welcome to Chicago.
2: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99-62-55-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
8: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
9: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
10: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз.
11: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Любопытные факты, захватывающие истории. В специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Начнем не с праздника, а с довольно важного события. 4 июня отмечается Международный день невинных детей и жертв агрессии. Он посвящен детям, ставшим жертвами вооруженных конфликтов, а появился в память о первом налете израильской авиации на Бейрут и ряд других населенных пунктов Ливана. Случилось это 4 июня 1982 года. В результате погибло большое количество мирных жителей, среди которых были и дети. В России сегодня отмечается День крановщика. По идее, свой праздник они должны отмечать в День строителя, но сами специалисты по подъему грузов с этим не согласны. Ведь краны задействованы не только на стройке, без них немыслима, например, работа в порту. Кстати, свое название кран получил из-за схожести с журавлем, который на английском языке произносится как crane. А еще среди крановщиков проводятся соревнования за звание «Лучший крановщик России». Среди заданий – выполнить крюком змейку, лопнуть 5 шариков иглой, прикрепленной к крюку, и, конечно, отлично сдать теоретический экзамен. В этот день наш город вспоминает два крупных события. В 1949 году, перед 150-летним юбилеем со дня рождения Александра Пушкина, в его честь назвали Магаданскую городскую библиотеку, а также именем русского классика назвали улицу. Раньше она была Новомагаданской. А за 3 года до этого жители города радовались киноновинкам. В то время фильмы доставляли пароходами, поэтому любая лента воспринималась как горячая премьера. В списке картин оказались «Котовский», «Сталинград», «69-я параллель», «Три мушкетера» и другие. А еще сегодня отмечается Международный день спойлеров. Речь об информации, которая раскрывает интригу любого художественного произведения. Бороться со спойлерами стали еще в 1960 году. Тогда на экраны вышел фильм Альфреда Хичкока «Психо» с феноменальной для тех лет идеей подмены главного героя посреди сюжета. Режиссер предпринял все, чтобы сохранить интригу, отказал журналистам в пресс-показах и даже запретил актерам рассказывать знакомым о фильме. На этом все. Тебе хорошего дня. Услышимся в «Машине времени».
0: Внимание! В компании «Герлеон» новинки! Высококачественные канализационные и водопроводные трубы различных диаметров и комплектующие к ним. Для кухни, душа и ванны. Смесители немецких марок «Кайзер» и «ДК». Спешите! Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС, склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. «Машина времени» на Карибу.
2: Новый час на Карибу.
3: Новая глава нашей жизни.
2: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самая хорошая радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
2: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт. 104.2 FM.
10: Новости на радио Карибу Арт.
11: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы, 21А/1 и улица Полярная, 21.
12: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Мадьяр предложил Венгрию как место для переговоров по Украине. Во всех российских вузах ведут 4 обязательных для изучения предмета. Россияне рассказали, что мешает им работать эффективно. Подробности далее. Венгрия готова внести дипломатический вклад в урегулирование конфликта на Украине и могла бы стать местом для переговоров. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяра в интервью германской газете. Коснувшись гарантий безопасности для Киева, Мадьяр заявил, что их может предоставить только международное сообщество. «Венгрия не может играть решающей роли. Это прерогатива великих держав», считает политик. На прошлой неделе Петер Мадьяр заявил генсеку НАТО Марку Рютте, что Венгрия не будет поставлять оружие Украине. Политик писал, что венгерские власти не намерены препятствовать вступлению Украины в Евросоюз. Переговоры по этой теме активизировались после того, как ЕС объявил о решении разблокировать активы Венгрии на 16,5 миллиардов евро, хотя господин Мадьяр публично исключал взаимосвязь с разблокировкой средств. Студенты всех российских вузов будут изучать историю, основы российской государственности, философию и русский язык. Об этом заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков, сообщает «Комсомольская правда». Эти предметы будут в учебных программах независимо от будущей профессии, формы и уровня обучения, отметил министр. По его словам, такой единый подход позволит методически повысить качество преподавания. Фальков не уточнил, когда нововведение вступит в силу. Напомню, в текущем цикле принято решение увеличить количество бюджетных мест в вузах. По утверждению главы Миноборнауки, их число вырастет на 250 в сравнении с показателем прошлого года. Более трети российских сотрудников считают главным препятствием для эффективной работы слишком большое количество задач одновременно. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на опрос. 22% респондентов признали, что задачи постоянно меняются на ходу. Еще 17% указали на отсутствие четких приоритетов. 15% пожаловались на перегрузку встречами и сообщениями, а каждый десятый отметил, что задачи разбросаны по разным сервисам. Проблемы зависят от уровня должности. Например, 41% младших специалистов чаще всех жалуются на обилие задач. Сотрудники среднего звена чаще других сталкиваются с изменением задач на ходу, а старшие специалисты реже всего упоминали перегрузку встречами. Официальный курс доллара на 4 июня составляет 73 рубля 34 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 85 рублей 12 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
5: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
10: Новости на радио «Карибу Арт».

0: Реклама на радио «Карибу Арт».
1: Радио «Карибу».
0: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Мечтаете об уютном доме?
3: Вам в «Электросвет».
2: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
3: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркеты «Светотехника» без компромиссов.
4: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-900-14-858-66-69.
5: Одна тонна бумаги – это 17 вырубленных деревьев. Каждый второй бумажный документ выбрасывается в день его создания. Сохраните лес, получайте электронные квитанции.
6: На сайте «Магадан Энергосбыта» выберите раздел «Электронные сервисы», потом подраздел «Квитанции на электронную почту». Заполните предложенную форму.
5: Электронная квитанция не потеряется. Доступна везде, где есть интернет. Все просто с «Магадан Энерго».
7: В рыбодобывающую компанию на лососевую путину 2026 года требуются рыбообработчики, заморозчики, рыбаки прибрежного лова, капитан-судоводитель на катер-каже, матрос на катер-каже, механик на катер-каже, шкипер на плашкоут, водитель автомобиля «Урал», рифмеханик-холодильщик. Зарплата от 200 до 500 тысяч рублей в месяц плюс премии. Питание, проживание, а также проезд до места работы оплачивается работодателем. Телефон 8-914-037-5050.
8: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, да ПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-650-400. Black Aurum. Работа на совесть.
9: В магазин «Салют» требуется продавец-консультант. Оформление по трудовому договору – социальная гарантия. Возможно, трудоустройство студентов на летний период. Обращаться в магазин «Салют» по адресу улица Наровчатова, 21 или по телефону 650-409.
4: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
10: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600 500 и 21 11 00.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды — компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 4 июня в Сусумане облачно с прояснениями. Температура воздуха от 8 до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Балаганном пасмурно. Температура от 4 до 7 градусов тепла. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. В Талоне значительная облачность. На термометре от 5 до 9 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду. В Магадане в четверг переменная облачность. С температурой от 6 до 10 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. Партнер прогноза погоды — компания «Герлеон».
2: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Горзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
4: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20 40 44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
6: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
5: Я даже знаю, про кого вы говорите.
6: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
5: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
7: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.

0: Терки. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
1: Комната маленькая, а мечты большие. Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
2: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы. Соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5. Кольцевая 15. Пролетарская 77А.
3: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
4: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
5: Тотальная свежесть на Карибу.
6: Томас Мрац. Тетрис.

максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
3: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
4: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
6: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик». Сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А/1.
7: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39. Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
8: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу,
3: ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самая хорошая радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
3: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
10: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске визит США на ПМЭФ показывает, что Запад понимает, что завел себя в тупик. В России усилят контроль за здоровьем трудовых мигрантов. В России хотят запретить термин «разведенка с прицепом». Подробности далее. Визит представителя США на Петербургский международный экономический форум показывает, что Запад понимает, что завел себя в тупик. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ранее сообщалось, что глава Федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук приедет на ПМЭФ. Он станет первым за несколько лет официальным представителем властей США на форуме. ПМЭФ проходит в Конгрессно-выставочном центре Экспофорум с 3 по 6 июня. Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в период трансформации мировой экономики. Совет Федерации одобрил закон о новых мерах против нелегальной миграции и контроля за здоровьем трудовых мигрантов. Главное изменение касается сроков медосвидетельствования. Сейчас иностранцы после въезда в Россию должны пройти его в течение 90 дней. Новый закон сокращает этот срок до 30 дней. Если мигрант приезжает больше, чем на месяц, проходить такое обследование нужно будет каждый год. Оплачивать его будут сами иностранцы или их работодатели. Закон также запрещает посредников при медосвидетельствовании. Проводить его смогут только уполномоченные организации. Обследование будет необходимо для получения разрешения на временное проживание или работу, а также для переоформления патента. Ранее президент подписал указ, по которому заявители на российское гражданство должны будут предоставлять справку об отсутствии судимости. В Госдуме обсуждается предложение о введении штрафов за использование уничижительного термина «разведенка с прицепом». Как сообщает газета.ру, инициатива уже проходит юридическую экспертизу и оценку специалистами. Эксперты утверждают, что это выражение имеет негативный подтекст и может способствовать травле матерей-одиночек, что вызывает серьезное опасение. Термин «разведенка» воспринимается как пренебрежительное, а добавление слова «прицеп» в контексте ребенка только усиливает уничижительное значение. Депутаты подчеркивают важность защиты прав граждан и недопущения оскорблений на основании их семейного положения. Официальный курс доллара на 4 июня составляет 73 рубля 34 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 85 рублей 12 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Новости на радио Карибу Арт.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации. Место комфорта и расслабления. Просторная парная. Глубокий бассейн. Уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
3: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
4: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpine Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-2044. 8-914-865-2044.
5: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
6: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
7: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
10: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
11: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 4 июня в Сусумане облачно с прояснениями. Температура воздуха от 8 до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Балаганном пасмурно. Температура от 4 до 7 градусов тепла. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. В Талоне значительная облачность. На термометре от 5 до 9 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду. В Магадане в четверг переменная облачность. С температурой от 6 до 10 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в «Домоцентр», в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В «Домоцентре» только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
2: 4 июня.
3: Овен.
2: Этот день не располагает к активным действиям. Даже самые трудолюбивые овны ощутят желание на время отложить дела и занять позицию незаинтересованного наблюдателя. В сфере профессиональных интересов такое вполне допустимо, поскольку ситуация в этой области стабильна. А вот в личных отношениях подобная отстраненность может навредить.
3: Телец.
2: Если тельцам удастся проявить инициативу и настойчивость, то в первой половине дня они оценят силу влияния положительных тенденций. Очень хорошо складываются отношения с любимым человеком. Вы поладите без труда и наверняка найдете много способов хорошо провести время. Беседы с родственниками могут открыть перед вами новые возможности и перспективы, если вы примете к сведению хороший совет.
3: Близнецы.
2: Хороший день для делового и дружеского общения, встречи, новых знакомств. Главное – не форсировать развитие событий. Поддержка родственников не будет лишней, да и вообще общение с членами семьи окажется весьма полезным. Светские развлечения или занятия спортом вряд ли поднимут вам настроение.
3: Рак.
2: Хотя все планы раков осуществимы, представители этого знака ощутят сильную тревогу и растущее напряжение. Возможные трудности в отношениях с близкими, ссора с любимым может нарушить ваши планы. Старайтесь не вспоминать о старых обидах и ошибках, допущенных в прошлом. Сейчас вам вряд ли удастся сделать верные выводы.
3: Лев.
2: Благоприятный день для тех, кто не берет на себя слишком многого и умеет правильно распределять усилия. Здравый смысл и некоторая доля хладнокровия помогут избежать конфликтов с близкими, сохранить мир в семье и добиться гармонии в отношениях с любимым человеком.
3: Дева.
2: Благоприятный день для дев. Ваши планы воплощаются в реальность, и это не может не радовать. Наиболее удачная ситуация складывается в личных отношениях. Подходит день для делового и неформального общения. Приятным будет посещение семейных праздников. Много радостных минут подарят встречи с друзьями. Однако вы можете чувствовать себя дискомфортно в непредсказуемых ситуациях.
3: Весы.
2: Этот день хорош для покупок и капиталовложений. Широкие возможности откроются перед теми, кто занят приумножением своего имущества. Можно задуматься о смене области деятельности. Однако предпринимать решительные шаги в данном направлении пока рано. Общение с друзьями и активный отдых пойдут вам на пользу.
3: Скорпион.
2: Тем, кто хочет добиться успеха в этот непростой день, нужно правильно рассчитывать свои силы и не браться за дела, которые требуют слишком больших затрат. В домашних делах не будут лишними планирование и учет. Старайтесь сохранять серьезность в течение всего дня. Избегайте легкомысленных, необдуманных поступков.
3: Стрелец.
2: Стрельцам не следует держаться в тени и откладывать реализацию своих планов. В личной жизни ситуация складывается вполне благоприятная. Этот день хорошо подходит для укрепления существующих романтических отношений. Но и тем, кто не нашел пока своей половинки, не стоит расстраиваться.
3: Козерог.
2: Козерогов могут ждать приятные перемены в личной и семейной жизни. Старайтесь бережно относиться не только к своим вещам, но и к своему времени. Сегодня у вас на счету каждая минута. Интересных дел будет много. Этот день хорош для проведения больших праздников и торжественных мероприятий.
3: Водолей.
2: В этот день водолеи смогут решить важные финансовые вопросы, которые давно не дают им покоя. В любовных отношениях важную роль будут играть мягкость, уступчивость, готовность идти на компромисс. Неожиданное озарение поможет вам справиться с проблемой, которая казалась неразрешимой.
3: Рыбы.
2: Неоднозначный день. В одних областях жизни ситуация складывается хорошо, в других дела идут из рук вон плохо. Вероятны денежные поступления, подарки, благоприятное разрешение конфликтов, касающихся имущества. Очень сильно влияние позитивных тенденций на романтические отношения и личную жизнь в целом.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
4: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12, телефон 210-240.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
5: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
6: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
7: Компания «Митрал» предлагает необычные решения для интерьеров, изготовленные из стекла и зеркал по вашим индивидуальным размерам. Зеркала любой сложности и формы на заказ, с подсветкой и без. Профессиональная резка и обработка стекла от 4 до 12 мм. Обращайтесь в компанию «Митрал». Пролетарская, 51, строение 1. Звоните 200-800.
8: Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Тотальная свежесть на Карибу.
10: Томас Мраз. Тетрис.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Ровчатова 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
4: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
6: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
5: Я даже знаю, про кого вы говорите.
6: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
5: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю, а домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
3: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
6: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
7: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
8: Мечтаете об уютном доме?
9: Вам в «Электросвет».
8: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
9: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
10: В наличии в Магадань дизельная насосная станция на двигателе «Вичай-6». Производительностью 800 кубических метров в час. Высота подъема воды 30 метров. Цена 1 900 000 рублей. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6 километр, 19 г. Площадка перед складом.
11: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633 333 и 644 444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633 333 и 644 444.
12: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю подвастанывать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
7: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Batmoon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске США заявили о готовности вернуться к переговорам по Украине. В Госдуме разработан законопроект для борьбы с лудоманией. Россияне чистят память телефона в последний момент. Подробности далее. США готовы вернуться к работе над установлением перемирия и заключением мира между Россией и Украиной. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в Палате представителей, передает РИА Новости. По его словам, у конфликта на Украине нет военного решения, а урегулировать кризис можно только дипломатическим путем. Ранее Дональд Трамп предложил отправить делегацию в Москву для переговоров по урегулированию конфликта. В Кремле заявили, что Москва готова принять представителей Вашингтона. Кроме того, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что спецпосланник американского президента Стив Биткоф в скором времени прилетит в Россию с рабочим визитом. В России может появиться система госпрограмм для профилактики и лечения игровой зависимости. Такой законопроект разработали депутаты Госдумы. Об этом ТАСС сообщил глава Комитета по молодежной политике Артем Метелев. По его словам, речь идет об отдельных программах в структуре Минздрава. Они должны помочь людям с патологическим влечением к азартным играм и поддержать их после лечения. В проекте также предусмотрены вопросы финансирования и необходимость социальной рекламы. Метелев отметил, что сейчас в России нет полноценной системы помощи людям с игровой зависимостью. При этом с 1 сентября вступит в силу приказ Минздрава, который расширит возможности получения медицинской помощи для таких пациентов. Россияне чаще всего начинают чистить память смартфона или компьютера только тогда, когда свободного места почти не осталось. Такие данные опроса приводит «Комсомольская правда». Почти треть участников признались, что разбирают файлы уже в последний момент. Еще часть делает это, когда устройство начинает заметно тормозить. Первыми обычно удаляют неудачные фотографии, скриншоты, мемы и картинки из мессенджеров. А вот со старыми видео, документами и важными снимками люди расстаются более неохотно. Многие признаются, что особенно привязаны к фото и видео с близкими людьми, поэтому даже при нехватке памяти удалить такие файлы бывает сложнее всего. Официальный курс доллара на 4 июня составляет 73 рубля 34 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 85 рублей 12 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в Geek Shop Batmoon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
8: Новости на радио Карибу Арт.

намекала на уход из музыки, но внезапно передумала. Ариана Гранде с новинкой «Hate That I Made You Love Me» на Карибуарт, учитывая хайп вокруг сингла и первую строчку в Spotify в день выхода, не зря не ушла, дальше, кстати, больше. В конце июля 8-й студийник, ну и клип в стиле хоррор уже на площадках. Дальше у нас Майкл Джексон с первым местом глобального чарта на спотике, Билли Джин в динамиках, с тобой в начале третьего Гусаков и только Карибуарт.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Авиапартнер. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. При необходимости обеспечим дополнительную упаковку. Отправка грузов сборными контейнерами. Авиапартнер. 202-300 и номер в Москве 495-787-74-21.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
5: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест» и НН-280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
6: В рыбодобывающую компанию на лососевую путину 2026 года требуются рыбообработчики, заморозчики, рыбаки прибрежного лова, капитан-судоводитель на катер-каже, матрос на катер-каже, механик на катер-каже, шкипер на плашкоут, водитель автомобиля «Урал», рифмеханик-холодильщик. Зарплата от 200 до 500 тысяч рублей в месяц плюс премии. Питание, проживание, а также проезд до места работы оплачивается работодателем. Телефон 8-914-037-50-50.
7: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, да ПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
8: В магазин «Салют» требуется продавец-консультант. Оформление по трудовому договору – социальная гарантия. Возможно, трудоустройство студентов на летний период. Обращаться в магазин «Салют» по адресу улица Наровчатова, 21 или по телефону 650-409.
9: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 4 июня в Сусумане облачно с прояснениями. Температура воздуха от 8 до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Балаганном пасмурно. Температура от 4 до 7 градусов тепла. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. В Талоне значительная облачность. На термометре от 5 до 9 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду. В Магадане в четверг переменная облачность. С температурой от 6 до 10 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
2: Un día normal en los Estados Unidos.

0: Читатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Петербург – это твое состояние, когда приезжаешь в Санкт-Петербург.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Диспетчерская служба такси «Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба такси «Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
3: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам! Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
4: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
3: Телефон 62-24-31.
5: С заботой о вас! Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
6: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
7: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
8: Удачный шашлык в мясном номер 1. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер 1. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
3: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Тотальная свежесть на Карибу.
10: Томас Мрац. Тетри.

Утренняя свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
3: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
4: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
7: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А/1.
8: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
9: Дядя Гоша рекомендует без комиссии платить за тепло и горячую воду.
10: Зайдите на сайт «Магадан Энергосбыта». Выберите раздел «Способы оплаты», а затем подраздел «Оплата картой» или «ПСБП».
9: Все просто с «Магадан Энерго».
11: Наш главный капитал – доверие наших клиентов. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Невероятные факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Начнем не с праздника, а с довольно важного события. 4 июня отмечается Международный день невинных детей и жертв агрессии. Он посвящен детям, ставшим жертвами вооруженных конфликтов, а появился в память о первом налете израильской авиации на Бейрут и ряд других населенных пунктов Ливана. Случилось это 4 июня 1982 года. В результате погибло большое количество мирных жителей, среди которых были и дети. В России сегодня отмечается День крановщика. По идее, свой праздник они должны отмечать в День строителя, но сами специалисты по подъему грузов с этим не согласны. Ведь краны задействованы не только на стройке, без них немыслима, например, работа в порту. Кстати, свое название кран получил из-за схожести с журавлем, который на английском языке произносится как crane. А еще среди крановщиков проводятся соревнования за звание «Лучший крановщик России». Среди заданий – выполнить крюком змейку, лопнуть 5 шариков иглой, прикрепленной к крюку, и, конечно, отлично сдать теоретический экзамен. В этот день наш город вспоминает два крупных события. В 1949 году, перед 150-летним юбилеем со дня рождения Александра Пушкина, в его честь назвали Магаданскую городскую библиотеку, а также именем русского классика назвали улицу. Раньше она была Новомагаданской. А за 3 года до этого жители города радовались киноновинкам. В то время фильмы доставляли пароходами, поэтому любая лента воспринималась как горячая премьера. В списке картин оказались «Котовский», «Сталинград», «69-я параллель», «Три мушкетера» и другие. А еще сегодня отмечается Международный день спойлеров. Речь об информации, которая раскрывает интригу любого художественного произведения. Бороться со спойлерами стали еще в 1960 году. Тогда на экраны вышел фильм Альфреда Хичкока «Психо» с феноменальной для тех лет идеей подмены главного героя посреди сюжета. Режиссер предпринял все, чтобы сохранить интригу. Отказал журналистам в пресс-показах и даже запретил актерам рассказывать знакомым о фильме. На этом все. Тебе хорошего дня. Услышимся в «Машине времени».
0: Внимание! В компании «Герлеон» новинки! Высококачественные канализационные и водопроводные трубы различных диаметров и комплектующие к ним. Для кухни, душа и ванны. Смесители немецких марок «Кайзер» и «ДК». Спешите! Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС, склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. «Машина времени» на Карибу.
2: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
3: Новый час на Карибу.
4: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
6: Вы молодцы.
9: Вы правда молодцы.
5: Карибу – самая хорошая радио.
10: Танцуй, живи, слушай Карибу.
4: Новый час на Карибу.
10: Карибу Арт 104.2 FM.

но жаль, конечно, что у лета много врагов. Работа, пожалуй, один из них, поэтому и пролетает оно как один большой день. В общем, неплохо было бы сохраниться в этом моменте в начале июня, ну и человека рядом, чтобы разделить его вместе. Гусаков, кстати, с тобой на Карибу Арт. Четвертый час открыли. На смену Саше Санте Дуа Липа. Love Again.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Шоурум Керамикс ДВ предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие Alpin Floor, кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
3: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
7: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
8: Welcome to Chicago.
7: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
9: Любая дверная фурнитура, от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон». База «УСИС» Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
10: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица «Морская», 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
11: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Поет Магадан. Город должен услышать тебя.
13: Специальный проект «Кариб»

0: Радио Магадан. Город должен услышать тебя.
1: Специальный проект «Карибу» для всех авторов и исполнителей Магаданской области.
2: Погода. На радио «Карибу Арт».
3: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 4 июня в Сусумане облачно с прояснениями. Температура воздуха от 8 до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Балаганном пасмурно. Температура от 4 до 7 градусов тепла. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. В Талоне значительная облачность. На термометре от 5 до 9 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду. В Магадане в четверг переменная облачность. С температурой от 6 до 10 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду.
4: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
5: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
6: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
5: Ясно.
6: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
5: Понятно.
6: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
7: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
8: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».
9: Every night, we gotta think of a place we can go and be alone. Anytime you want.

0: Десятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Занавески – это самое главное при покупке квартиры. Если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Ситрак» магазин «Нордтрак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: 94 99, Быстрецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
3: Компания «Митрал» предлагает необычные решения для интерьеров, изготовленные из стекла и зеркал по вашим индивидуальным размерам. Зеркала любой сложности и формы на заказ, с подсветкой и без. Профессиональная резка и обработка стекла от 4 до 12 мм. Обращайтесь в компанию «Митрал». Пролетарская, 51, строение 1. Звоните 200-800.
4: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633 333 и 644 444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633 333 и 644 444.
5: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru. Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
6: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
7: Тотальная свежесть на Карибу.
8: Томас Мраз. Тетрис.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60 04 99 62 55 03.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
5: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
4: Я даже знаю, про кого вы говорите.
5: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
4: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
6: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
5: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
7: Мечтаете об уютном доме?
8: Вам в «Электросвет».
7: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
8: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
9: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
10: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, Пролетарская 77А.
11: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
12: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
13: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется.
15: Реклама на «Карибу». Телефон 61-11-11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
4: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
5: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
5: Карибу Арт 104.2 FM.

Аспен Даут и Престон Харрис на Карибуард в начале пятого. Новинка Блит и просто такая минутка медитативного афрохауса в динамике для перезагрузки. Все-таки, знаешь, ближе к вечеру, думаю, просто необходимо выбросить из головы все, что накопилось за день. Так что, в принципе, для этого оставлю тебя с Эйлоком и Амандой Уилсон под Sick Love on the Beach.

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Дизельные генераторы, мощность и энергия, насосные станции, качество и сила, карьерные шины, надежность и прочность, спецтехника. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6-й километр, левая сторона. За Стеллой при въезде в город.
3: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
4: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02. Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8 тысяч рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72. В магазин «Салют» требуется продавец-консультант, оформление по трудовому договору, социальные гарантии. Возможно, трудоустройство студентов на летний период. Обращаться в магазин «Салют» по адресу улица Наровчатова, 21 или по телефону 650-409.
5: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-0. Black Aurum. Работа на совесть.
6: В рыбодобывающую компанию на лососевую путину 2026 года требуются рыбообработчики, заморозчики, рыбаки прибрежного лова, капитан-судоводитель на катер-каже, матрос на катер-каже, механик на катер-каже, шкипер на плашкоут, водитель автомобиля «Урал», рифмеханик-холодильщик. Зарплата от 200 до 500 тысяч рублей в месяц плюс премии. Питание, проживание, а также проезд до места работы оплачивается работодателем. Телефон 8-914-037-50-50.
7: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджо Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
8: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.
9: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды — компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 4 июня в Сусумане облачно с прояснениями. Температура воздуха от 8 до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Балаганном пасмурно. Температура от 4 до 7 градусов тепла. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. В Талоне значительная облачность. На термометре от 5 до 9 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду. В Магадане в четверг переменная облачность. С температурой от 6 до 10 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. Партнер прогноза погоды — компания «Герлеон».
2: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце

0: Терминология на Карибу. На Карибу.
1: Ляссе. Узкая ленточка, которую некоторые книгопроизводители вклеивают в качестве закладки.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу. На Карибу.
2: Я бросил взгляд, слишком сочная весь. Мне

0: Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
1: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
2: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
3: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, «Вестмоторс».

0: Шейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь. Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
1: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой 21 и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
2: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, калымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
0: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
3: Тотальная свежесть на Карибу.
4: Томас Мраз. Тетрис.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Из Магадана в Подмосковье, а из Ростова в Магадан. Отправит грузы самолетом ваш перевозчик Адамант. Доставит быстро и надежно. И в качестве сомнений нет, ведь Адаманту верить можно. Стаж перевозок 20 лет. Компания Адамант. Профессиональный помощник в авиаперевозке грузов. Прямые договоры с большинством авиакомпаний. Доставка из любой точки страны до Магадана и обратно. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане. 6144.
3: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик». Сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А, дробь 1.
4: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
4: Телефон 62-24-31.
6: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
7: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
8: Заботы о вас? Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество? Значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
9: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн.
10: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Радіо Карібу Арт
1: 104,2 FM.
2: Заходи без причин.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу,
3: ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самое хорошее радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
10: Спонсор выпуска – магазины АКБ «Маркет». Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21.
11: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Мадьяр предложил Венгрию как место для переговоров по Украине. Во всех российских вузах ведут 4 обязательных для изучения предмета. Россияне рассказали, что мешает им работать эффективно. Подробности далее. Венгрия готова внести дипломатический вклад в урегулирование конфликта на Украине и могла бы стать местом для переговоров. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяра в интервью германской газете. Коснувшись гарантий безопасности для Киева, Мадьяр заявил, что их может предоставить только международное сообщество. Венгрия не может играть решающей роли. Это прерогатива великих держав, считает политик. На прошлой неделе Петер Мадьяр заявил генсеку НАТО Марку Рютте, что Венгрия не будет поставлять оружие Украине. Политик писала, что венгерские власти не намерены препятствовать вступлению Украины в Евросоюз. Переговоры по этой теме активизировались после того, как ЕС объявил о решении разблокировать активы Венгрии на 16,5 миллиардов евро, хотя господин Мадьяр публично исключал взаимосвязь с разблокировкой средств. Студенты всех российских вузов будут изучать историю, основы российской государственности, философию и русский язык. Об этом заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков, сообщает «Комсомольская правда». Эти предметы будут в учебных программах независимо от будущей профессии, формы и уровня обучения, отметил министр. По его словам, такой единый подход позволит методически повысить качество преподавания. Фальков не уточнил, когда нововведение вступит в силу. Напомню, в текущем цикле принято решение увеличить количество бюджетных мест в вузах. По утверждению главы Миноборнауки, их число вырастет на 250 в сравнении с показателем прошлого года. Более трети российских сотрудников считают главным препятствием для эффективной работы слишком большое количество задач одновременно. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на опрос. 22% респондентов признали, что задачи постоянно меняются на ходу. Еще 17% указали на отсутствие четких приоритетов. 15% пожаловались на перегрузку встречами и сообщениями, а каждый десятый отметил, что задачи разбросаны по разным сервисам. Проблемы зависят от уровня должности. Например, 41% младших специалистов чаще всех жалуются на обилие задач. Сотрудники среднего звена чаще других сталкиваются с изменением задач на ходу, а старшие специалисты реже всего упоминали перегрузку встречами. Официальный курс доллара на 4 июня составляет 73 рубля 34 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 85 рублей 12 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
12: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ «Маркет» – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио Карибу Арт.
5: Но тут, пожалуй, остается только посочувствовать тем, кто собрал бинго из всех негативных вещей на работе, хотя вот все возможное постараюсь сделать, чтобы это как-то исправить или компенсировать. Я к тому, что хаус-музыку признали лучшей для борьбы со стрессом, в том числе и на работе, так что 6-й час откроем под Talk to You от A-Noter, а там разгонимся. Добрый вечер всем, Гусаков и Карибу Арт, только с тобой.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание, вопрос. Какая компания может перевозить грузы по железной дороге, а также морем, контейнеры любого типа, а также рефрижераторы, перевозить автомобильную и мото- и спецтехнику, а также генеральные грузы?
5: Надежность и качество.
6: Адамант, молодцы.
7: Достойный сервис.
5: Адамант, да. Индивидуальный подход.
8: Наш ответ – Адамант.
9: Победа знатоков. Это Адамант.
10: Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
11: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
12: Welcome to Chicago!
11: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
13: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
14: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-300. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер». Когда цель очевидна.
15: Любые пиломатериалы, от бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
16: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
17: Первое магаданское радио представляет.
16: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
18: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Высшая проба
1: на радио Карибу Арт.
0: Музыка, проверенная миллионами. Погода. На радио Карибу Арт.
2: Спонсор выпуска — магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 5 июня в Сусумане облачно, с температурой от 13 до 21 градуса тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Балаганном малооблачно, температура воздуха от 8 до 13 градусов выше 0. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Талоне переменная облачность, температура от 6 до 15 градусов тепла. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. В Магадане в пятницу малооблачно, на термометре от 5 до 10 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Спонсор выпуска — магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в «Домоцентр», в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В «Домоцентре» только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
3: 5 июня.
1: Авен.
3: Сегодня решение профессиональных проблем потребует от вас серьезных усилий, поэтому настройтесь на активную деятельность и не бойтесь препятствий, возникающих на пути. Этот день подходит для романтических свиданий, некоторых представителей знака ожидают новые знакомства. Хорошо, пройдут вечеринки.
1: Телец.
3: Больших успехов в работе добьются те, кто действует самостоятельно и не боится нажить себе врагов. Хороший день для путешественников и тех, кто отправляется на отдых. Даже небольшая поездка, осуществленная сегодня, не только поднимет вам настроение, но и будет способствовать улучшению отношений с близкими, принесет перемены к лучшему в личной жизни.
1: Близнецы.
3: День в целом удачен, и несмотря на некоторое снижение жизненного потенциала, вы будете чувствовать себя неплохо и сохраните душевное равновесие. Не упустите подходящий момент для того, чтобы наладить отношения с родственниками. Можно найти общий язык даже с теми, кто всегда был настроен критично по отношению к вам.
1: Рак.
3: Вы полны противоречивых стремлений и желаний, которые не могут исполниться в этот день. Финансовая ситуация значительно улучшится, расходы не будут напрасными. День подходит для общения с членами семьи, остаются в прошлом разногласия с представителями старшего поколения.
1: Лев.
3: Непростой день, профессиональные отношения складываются как нельзя лучше, возможны значительные успехи в работе, укрепление ваших позиций, рост авторитета. Хуже обстоят дела в личной сфере. Несмотря на все ваши усилия, не удается найти общий язык с близкими. Мотивы поступков любимого человека остаются для вас тайной, за семью печатями.
1: Дева.
3: Обостряется противоречие в семье, придется проявлять чудеса терпения и понимания, чтобы избежать конфликтов. Ответственность за благополучие и хорошее настроение родственников ложится на ваши плечи. И это не самый легкий груз. Однако высокий жизненный потенциал и непоколебимый оптимизм помогут вам блестяще справиться со сложной задачей.
1: Весы.
3: Удачный день, ничто не помешает вам реализовать свои планы и добиться желаемого. Этот день подходит для начала романтического путешествия. Если у вас нет возможности отправиться в далекие края вместе с любимым человеком или устроить свидание в экзотической обстановке, не отчаивайтесь. Даже короткая прогулка будет способствовать улучшению отношений.
1: Скорпион.
3: Не рискуйте по пустякам. Чем более благоразумны вы будете, тем более легким и приятным будет этот день. Стремление к экстравагантности и оригинальности может завести вас далеко, но совсем не туда, куда следовало бы. Сегодня вы склонны преувеличивать многие свои умения, таланты, в том числе и способность нравиться представителям противоположного пола.
1: Стрелец.
3: Нестабильный и сложный день, когда лишь ваше умение взять под контроль едва ли не любую ситуацию позволит совладать с негативными тенденциями. Осторожность важна и в личной жизни. Любой необдуманный шаг может разрушить гармонию в семье. Любимый человек готов простить вам многое, но это не повод испытывать его терпение, давать поводы для ревности.
1: Козерог.
3: День противоречив могут произойти события, которые заставят вас усомниться в собственной правоте, пересмотреть взгляды на жизнь и отношения с окружающими. Не пытайтесь изменить ситуацию, пока не поймете, каковы истинные причины происходящего. В противном случае вы рискуете совершить ошибки, которые будет непросто исправить. Хорошим способом восстановить душевные силы станет смена обстановки.
1: Водолей.
3: Вы полны энергии, но далеко не всегда находите ей достойное применение. Прислушавшись к советам, исходящим от родственников и давних знакомых, вы сможете избежать многих ошибок. Не исключены разногласия с любимым человеком. Особенно сложным с точки зрения романтических отношений этот день будет для юных водолеев.
1: Рыбы.
3: Тенденции противоречивы, поэтому день будет полон как радостных, так и неприятных событий. Делать покупки можно, но тратить деньги нужно осмотрительно и с умом. Удовлетворение своих прихотей – занятие приятное, но не дешевое. И хорошо, если рядом с вами будет человек, который подскажет, когда нужно остановиться. Перемены в романтических отношениях будут только радовать.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
4: Магия звезд. Магия звезд. Магия.

0: Стадник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Паническая атака – это наступление польских феодалов.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: нужный баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
1: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
4: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
5: Тотальная свежесть на Карибу.
6: Томас Мраз. Тетрис.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
3: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
4: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабомаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
5: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
6: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
7: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
8: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
7: Я даже знаю, про кого вы говорите.
8: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
7: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
9: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
8: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
10: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
11: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз.
12: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске визит США на ПМЭФ показывает, что Запад понимает, что завел себя в тупик. В России усилят контроль за здоровьем трудовых мигрантов. В России хотят запретить термин «разведенка с прицепом». Подробности далее. Визит представителя США на Петербургский международный экономический форум показывает, что Запад понимает, что завел себя в тупик. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ранее сообщалось, что глава Федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук приедет на ПМЭФ. Он станет первым за несколько лет официальным представителем властей США на форуме. ПМЭФ проходит в Конгрессно-выставочном центре Экспофорум с 3 по 6 июня. Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в период трансформации мировой экономики. Совет Федерации одобрил закон о новых мерах против нелегальной миграции и контроля за здоровьем трудовых мигрантов. Главное изменение касается сроков медосвидетельствования. Сейчас иностранцы после въезда в Россию должны пройти его в течение 90 дней. Новый закон сокращает этот срок до 30 дней. Если мигрант приезжает больше, чем на месяц, проходить такое обследование нужно будет каждый год. Оплачивать его будут сами иностранцы или их работодатели. Закон также запрещает посредников при медосвидетельствовании. Проводить его смогут только уполномоченные организации. Обследование будет необходимо для получения разрешения на временное проживание или работу, а также для переоформления патента. Ранее президент подписал указ, по которому заявители на российское гражданство должны будут предоставлять справку об отсутствии судимости. В Госдуме обсуждается предложение о введении штрафов за использование уничижительного термина «разведенка с прицепом». Как сообщает газета.ру, инициатива уже проходит юридическую экспертизу и оценку специалистами. Эксперты утверждают, что это выражение имеет негативный подтекст и может способствовать травле матерей-одиночек, что вызывает серьезное опасение. Термин «разведенка» воспринимается как пренебрежительное, а добавление слова «прицеп» в контексте ребенка только усиливает уничижительное значение. Депутаты подчеркивают важность защиты прав граждан и недопущения оскорблений на основании их семейного положения. Официальный курс доллара на 4 июня составляет 73 рубля 34 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 85 рублей 12 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
7: Новости на радио «Карибу Арт».

0: немного испанского вайба от J-Lo в начале седьмого часа, продолжение трека Save Me Tonight в коллабе с Дэвидом Гетто, ну и Габито Баллестерос третий с ними. Сальвам Эхой называется работа, дальше заценим официальный трек футбольного чемпионата мира, новинка Game Time от Future и Тайлы, здесь ты, Гусаков и Карибуард.
1: Said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines. Working hard through the late nights.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Мечтаете об уютном доме?
3: Вам в Электросвет.
2: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
3: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника без компромиссов.
4: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Курзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
5: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02. Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8 тысяч рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
6: Мужики! Есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
5: В магазин «Салют» требуется продавец-консультант, оформление по трудовому договору, социальные гарантии. Возможно, трудоустройство студентов на летний период. Обращаться в магазин «Салют» по адресу улица Наровчатова, 21 или по телефону 650-409.
7: В рыбодобывающую компанию на лососевую путину 2026 года требуются рыбообработчики, заморозчики, рыбаки прибрежного лова, капитан-судоводитель на катер-каже, матрос на катер-каже, механик на катер-каже, шкипер на плашкоут, водитель автомобиля «Урал», рифмеханик-холодильщик. Зарплата от 200 до 500 тысяч рублей в месяц плюс премии. Питание, проживание, а также проезд до места работы оплачивается работодателем. Телефон 8-914-037-50-50.
8: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 5 июня в Сусумане облачно, с температурой от 13 до 21 градуса тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Балаганном малооблачно, температура воздуха от 8 до 13 градусов выше 0. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Талоне переменная облачность, температура от 6 до 15 градусов тепла. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. В Магадане в пятницу малооблачно, на термометре от 5 до 10 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Привратник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Бюджетный психотерапевт – это человек, который везде ходит за тобой и в момент неудач включает музыку из титров Ералаша.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Ситрак» магазин «Нордтрак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит». Наровчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
4: В наличии в Магадане дизельная насосная станция на двигателе «Вичай-6». Производительностью 800 кубических метров в час. Высота подъема воды 30 метров. Цена 1 миллион.

0: торговый центр «Море-Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
1: Здоровая улыбка – наша работа. Дента-люкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
3: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
4: Тотальная свежесть на Карибу.
5: Томас Мраз. Тетрис.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: вашему автомобилю. Пятый километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
2: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
3: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А/1. Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
4: Одна тонна бумаги – это 17 вырубленных деревьев. Каждый второй бумажный документ выбрасывается в день его создания. Сохраните лес, получайте электронные квитанции.
5: На сайте «Магадан Энергосбыта» выберите раздел «Электронные сервисы», потом подраздел «Квитанции на электронную почту». Заполните предложенную форму.
4: Электронная квитанция не потеряется. Доступна везде, где есть интернет. Все просто с «Магадан Энерго».
3: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
6: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Больше музыки на радио Карибу Арт.
1: Я тебя увидел не с начала вечеринки. Это добавляет нам какую-то перчинку. Тут ходит та, которой что-то говорил. Забыть ее теперь есть причина. Я упал с неба прям твоим ногам. Почему-то затупил и залагал. Странно. И впервые я хочу делиться с кем-то всем напополам.

перезвонить. Странно все это. Чувствую тебя каждой клеткой. Как бы ни звучало это громко, но я хочу, чтобы только ты мне родила ребенка. Я упал с неба прям к твоим ногам. Почему-то затупил и залагал. Странно.

0: свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самая хорошая радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
5: Внимание! Авиапартнер 18 лет на рынке грузовых перевозок. Нам доверяют свои грузы, и мы оправдываем доверие. В любую точку России и обратно. От двери и до двери. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. Авиапартнер 202-300. Номер в Москве 495-787-74-21. Авиапартнер. Когда цель очевидна.
6: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.
8: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
9: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
11: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Первое Магаданское радио представляет.
11: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
13: Карибу Арт. 104.7

0: Перша проба на радіо Карібу Арт. Музика, перевірена мільйонами. Погода. На радіо Карібу Арт.
1: Спонсор випуска – компанія «Адамант».
2: По данным синоптиков, 5 июня в Сусумане облачно, с температурой от 13 до 21 градуса тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Балаганном малооблачно, температура воздуха от 8 до 13 градусов выше 0. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Талоне переменная облачность, температура от 6 до 15 градусов тепла. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. В Магадане в пятницу малооблачно, на термометре от 5 до 10 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
3: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
4: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
3: Я даже знаю, про кого вы говорите.
4: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
3: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
5: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
4: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: диалоге на Карибу. На Карибу.
1: Коллизия. Столкновение противоположных процессов, сил, действий, интересов. Предложение со словом «Оставим в прошлом все коллизии нашей жизни».
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в Адамант, ведь Адамант – перевозчик надежный. Адамант – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки, индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. Адамант – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
3: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой 21 и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
4: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
5: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
6: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
4: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки.

0: 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru. Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть на Карибу.
1: Томас Мрац. Тетрис.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
4: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
5: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
6: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
5: Ясно.
6: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
5: Понятно.
6: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
7: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
8: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, 2-й этаж, телефон 8-914-865. 5-00-44 8-914-865-00-44.
9: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
10: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
11: Телефон 62-24-31.
12: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
13: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-00. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
14: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

тобой, и солнце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт. 104.2 FM.
8: Добро пожаловать в мир музыки, способный пробудить каждый атом твоего тела. Контроллер Project представляет радио-шоу Magic Sound.

0: Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Слушай Карибу,
3: ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самая хорошая радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
2: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт 104.2 FM.

Друзья, 3 минуты 10 вечера в городе Магадане. Клэйди Гаул с композицией вот как-то многозначительно игра началась. Но мы с вами нет, мы с вами начинаем новый час. Никаких таких тонких незримых намеков не несем в этом деле. Ну и вас всех приветствуем с хорошим настроением, замечательным вечером. За окном 7 градусов со знаком плюс. В общем-то, 4 июня на календаре, это Радио Карибуарт, и с вами я. А зовут меня Ярослав Степанов. На выходные, в принципе, и завтра тоже солнечно, хорошо, но, правда, как что-то градусник там какой-то странный, оно почему-то холодает, несмотря на то, что солнечно, но будем надеяться, что, может, ошиблись там где-то, собственно, либо уж метеорологи, либо где-то более выше, но, в общем, посмотрим, поживем, а все же лето только начинается, и хочется верить в то, что оно будет действительно теплым и хорошим. А вот, но по дню сегодняшнему, что любопытного и интересного, из праздников событий, сегодня день крановщика, по-другому день машиниста крана в России, а больше ничего. Добавить тут нечего. Из интересных вестей, Kanye West установил новый рекорд по посещаемости стадионного концерта. Собственно, по данным организаторов нашего рэпера, в Стамбуле продали 118 тысяч билетов. Правда, там есть одно «но». С организацией концерта было как-то не очень. Очень многие жаловались на то, что, в общем-то, по факту, билет ты мог купить, а там кто-то уже сидел из местных и ничего-то с этим сделать не мог. Но бывают, конечно, какие-то такие огрехи, но ничего. А высокая лаванда, далее по курсу, Клэнк Мейдер, Арсениум и Миана, блока межской информации, после чего возвращаемся к музыке. Вам традиционно не болеть, не скучать, проводить время хорошо, кто в отпуске, тоже на все 5 с плюсом отдохнуть, кто собирается не терять этого самого оптимизма по части собственного отдыха, ну а тем, кто на работе, тоже, собственно, не грустить. У нас с вами тоже все будет обязательно хорошо и в самом ближайшем будущем. Ну а в целом всем вечера доброго, поехали дальше, готовимся к пятнице, к выходным, все будет тип-топ.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
5: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
4: Ясно.
5: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
4: Понятно.
5: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
6: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
7: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
8: Мечтаете об уютном доме?
9: Вам в «Электросвет».
8: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
9: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
10: Сауна «Морская». Место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-900-14-858-66-69.
11: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
12: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
14: Мужики! Есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, да ПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
15: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен.
2: По данным синоптиков, 5 июня в Сусумане облачно, с температурой от 13 до 21 градуса тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Балаганном малооблачно, температура воздуха от 8 до 13 градусов выше 0. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Талоне переменная облачность, температура от 6 до 15 градусов тепла. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. В Магадане в пятницу малооблачно, на термометре от 5 до 10 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
3: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест» и НН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
6: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
7: Welcome to Chicago!
6: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
5: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
8: Компания «Норд Трак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий

0: Записывайтесь. 60 04 99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63 43 38 и 63 05 22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
2: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
1: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

Да, друзья, ну вот такая действительно по-настоящему честная, атмосферная, живая песня о близости и доверии двух людей. История про полный уют, тепло и безопасность, но которые можно обрести действительно, наверное, только вдвоем. На это градусы, на песня достаточно свежая, совсем вот, вот прям с пылу жару, буквально, можно сказать, на этой неделе-то и вышла. Ну и в целом, кстати, стоит отметить, что на днях коллективу исполнилось уже целых 18 лет. Свой первый концерт группа отыграла 29 мая 2008 года. Вот такая штуковина на ресницах называется. Мы с вами движемся далее. 43 минуты 10 в городе Магадане. Четверг по-прежнему, 4 июня. Это радио Хариварт. И немного из любопытного. Платные тренинги по превращению в диких животных начали проводить в Москве. Счастливые жители столицы могут поучиться выйти на Луну, рычать и ходить на четвереньках. Главное, все это под руководством профессиональных тренеров. Сумма всего этого великолепия не называется, но, в общем-то, видео в сети есть. Выглядит, мягко говоря, странно. Не

И Фиант дали по курсам. Это такой вот динамичный трек, в общем-то, про позитив. И, в общем-то, одинаково хорошо подходит как для вечера, так и для встречающих рассвет. В общем, в целом, я думаю, таковые какие-то по-разному все-таки у нас найдутся на волнах нашей радиостанции. С вами по-прежнему я, а зовут меня Ярослав Степанов. За окном без особых изменений. Впереди у нас пятница и выходные. Вам традиционно вечера доброго. Не болеть, не скучать, все будет обязательно замечательно. И на 5 с плюсом, поехали.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А/1.
2: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
3: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.
4: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
5: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
6: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Взгляните на небо, следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 5 июня.
6: Авен.
8: Сегодня решение профессиональных проблем потребует от вас серьезных усилий, поэтому настройтесь на активную деятельность и не бойтесь препятствий, возникающих на пути. Этот день подходит для романтических свиданий, некоторых представителей знака ожидают новые знакомства. Хорошо, пройдут вечеринки.
6: Телец.
8: Больших успехов в работе добьются те, кто действует самостоятельно и не боится нажить себе врагов. Хороший день для путешественников и тех, кто отправляется на отдых. Даже небольшая поездка, осуществленная сегодня, не только поднимет вам настроение, но и будет способствовать улучшению отношений с близкими, принесет перемены к лучшему в личной жизни.
6: Близнецы.
8: День в целом удачен, и несмотря на некоторое снижение жизненного потенциала, вы будете чувствовать себя неплохо и сохраните душевное равновесие. Не упустите подходящий момент для того, чтобы наладить отношения с родственниками. Можно найти общий язык даже с теми, кто всегда был настроен критично по отношению к вам.
6: Рак.
8: Вы полны противоречивых стремлений и желаний, которые не могут исполниться в этот день. Финансовая ситуация значительно улучшится, расходы не будут напрасными. День подходит для общения с членами семьи, остаются в прошлом разногласия с представителями старшего поколения.
6: Лев.
8: Непростой день, профессиональные отношения складываются как нельзя лучше, возможны значительные успехи в работе, укрепление ваших позиций, рост авторитета. Хуже обстоят дела в личной сфере. Несмотря на все ваши усилия, не удается найти общий язык с близкими. Мотивы поступков любимого человека остаются для вас тайной, за семью печатями.
6: Дева.
8: Обостряется противоречие в семье, придется проявлять чудеса терпения и понимания, чтобы избежать конфликтов. Ответственность за благополучие и хорошее настроение родственников ложится на ваши плечи. И это не самый легкий груз. Однако высокий жизненный потенциал и непоколебимый оптимизм помогут вам блестяще справиться со сложной задачей.
6: Весы.
8: Удачный день, ничто не помешает вам реализовать свои планы и добиться желаемого. Этот день подходит для начала романтического путешествия. Если у вас нет возможности отправиться в далекие края вместе с любимым человеком или устроить свидание в экзотической обстановке, не отчаивайтесь. Даже короткая прогулка будет способствовать улучшению отношений.
6: Скорпион.
8: Не рискуйте по пустякам. Чем более благоразумны вы будете, тем более легким и приятным будет этот день. Стремление к экстравагантности и оригинальности может завести вас далеко, но совсем не туда, куда следовало бы. Сегодня вы склонны преувеличивать многие свои умения, таланты, в том числе и способность нравиться представителям противоположного пола.
6: Стрелец.
8: Нестабильный и сложный день, когда лишь ваше умение взять под контроль едва ли не любую ситуацию позволит совладать с негативными тенденциями. Осторожность важна и в личной жизни. Любой необдуманный шаг может разрушить гармонию в семье. Любимый человек готов простить вам многое, но это не повод испытывать его терпение, давать поводы для ревности.
6: Козерог.
8: День противоречив, могут произойти события, которые заставят вас усомниться в собственной правоте, пересмотреть взгляды на жизнь и отношения с окружающими. Не пытайтесь изменить ситуацию, пока не поймете, каковы истинные причины происходящего. В противном случае вы рискуете совершить ошибки, которые будет непросто исправить. Хорошим способом восстановить душевные силы станет смена обстановки.
6: Водолей.
8: Вы полны энергии, но далеко не всегда находите ей достойное применение. Прислушавшись к советам, исходящим от родственников и давних знакомых, вы сможете избежать многих ошибок. Не исключены разногласия с любимым человеком. Особенно сложным с точки зрения романтических отношений этот день будет для юных водолеев.
6: Рыбы.
8: Тенденции противоречивы, поэтому день будет полон как радостных, так и неприятных событий. Делать покупки можно, но тратить деньги нужно осмотрительно и с умом. Удовлетворение своих прихотей – занятие приятное, но не дешевое. И хорошо, если рядом с вами будет человек, который подскажет, когда нужно остановиться. Перемены в романтических отношениях будут только радовать.
7: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99. Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
3: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-2044. 8-914-865-2044.
4: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
6: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
3: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
7: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест» и НН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
8: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 5 июня в Сусумане облачно, с температурой от 13 до 21 градуса тепла. Ветер юго-западный – 3 метра в секунду. В Балаганном малооблачно, температура воздуха от 8 до 13 градусов выше 0. Ветер юго-западный – 3 метра в секунду. В Талоне переменная облачность, температура от 6 до 15 градусов тепла, ветер юго-западный 4 метра в секунду. В Магадане в пятницу малооблачно, на термометре от 5 до 10 градусов тепла, ветер юго-западный 3 метра в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в «Домоцентр», в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В «Домоцентре» только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 5 июня в Сусумане облачно, с температурой от 13 до 21 градуса тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Балаганном малооблачно, температура воздуха от 8 до 13 градусов выше 0. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Талоне переменная облачность, температура от 6 до 15 градусов тепла. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. В Магадане в пятницу малооблачно, на термометре от 5 до 10 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ночной эфир начинается.
1: Качественные ритмы будущего. Caribou
2: Arts 104.2 FM.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска — компания Адамант.
2: По данным синоптиков, 5 июня в Сусумане облачно, с температурой от 13 до 21 градуса тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Балаганном малооблачно, температура воздуха от 8 до 13 градусов выше 0. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Талоне переменная облачность, температура от 6 до 15 градусов тепла. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. В Магадане в пятницу малооблачно, на термометре от 5 до 10 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска — компания «Адамант».
3: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
4: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
3: Я даже знаю, про кого вы говорите.
4: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
3: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
5: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
4: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу версия 2.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 5 июня.
7: Авен.
8: Сегодня решение профессиональных проблем потребует от вас серьезных усилий, поэтому настройтесь на активную деятельность и не бойтесь препятствий, возникающих на пути. Этот день подходит для романтических свиданий, некоторых представителей знака ожидают новые знакомства. Хорошо, пройдут вечеринки.
7: Телец.
8: Больших успехов в работе добьются те, кто действует самостоятельно и не боится нажить себе врагов. Хороший день для путешественников и тех, кто отправляется на отдых. Даже небольшая поездка, осуществленная сегодня, не только поднимет вам настроение, но и будет способствовать улучшению отношений с близкими, принесет перемены к лучшему в личной жизни.
7: Близнецы.
8: День в целом удачен, и несмотря на некоторое снижение жизненного потенциала, вы будете чувствовать себя неплохо и сохраните душевное равновесие. Не упустите подходящий момент для того, чтобы наладить отношения с родственниками. Можно найти общий язык даже с теми, кто всегда был настроен критично по отношению к вам.
7: Рак.
8: Вы полны противоречивых стремлений и желаний, которые не могут исполниться в этот день. Финансовая ситуация значительно улучшится, расходы не будут напрасными. День подходит для общения с членами семьи, остаются в прошлом разногласия с представителями старшего поколения.
7: Лев.
8: Непростой день, профессиональные отношения складываются как нельзя лучше, возможны значительные успехи в работе, укрепление ваших позиций, рост авторитета. Хуже обстоят дела в личной сфере. Несмотря на все ваши усилия, не удается найти общий язык с близкими. Мотивы поступков любимого человека остаются для вас тайной, за семью печатями.
7: Дева.
8: Обостряются противоречия в семье, придется проявлять чудеса терпения и понимания, чтобы избежать конфликтов. Ответственность за благополучие и хорошее настроение родственников ложится на ваши плечи. И это не самый легкий груз. Однако высокий жизненный потенциал и непоколебимый оптимизм помогут вам блестяще справиться со сложной задачей.
7: Весы.
8: Удачный день, ничто не помешает вам реализовать свои планы и добиться желаемого. Этот день подходит для начала романтического путешествия. Если у вас нет возможности отправиться в далекие края вместе с любимым человеком или устроить свидание в экзотической обстановке, не отчаивайтесь. Даже короткая прогулка будет способствовать улучшению отношений.
7: Скорпион.
8: Не рискуйте по пустякам. Чем более благоразумны вы будете, тем более легким и приятным будет этот день. Стремление к экстравагантности и оригинальности может завести вас далеко, но совсем не туда, куда следовало бы. Сегодня вы склонны преувеличивать многие свои умения, таланты, в том числе и способность нравиться представителям противоположного пола.
7: Стрелец.
8: Нестабильный и сложный день, когда лишь ваше умение взять под контроль едва ли не любую ситуацию позволит совладать с негативными тенденциями. Осторожность важна и в личной жизни. Любой необдуманный шаг может разрушить гармонию в семье. Любимый человек готов простить вам многое, но это не повод испытывать его терпение, давать поводы для ревности.
7: Козерог.
8: День противоречив, могут произойти события, которые заставят вас усомниться в собственной правоте, пересмотреть взгляды на жизнь и отношения с окружающими. Не пытайтесь изменить ситуацию, пока не поймете, каковы истинные причины происходящего. В противном случае вы рискуете совершить ошибки, которые будет непросто исправить. Хорошим способом восстановить душевные силы станет смена обстановки.
7: Водолей.
8: Вы полны энергии, но далеко не всегда находите ей достойное применение. Прислушавшись к советам, исходящим от родственников и давних знакомых, вы сможете избежать многих ошибок. Не исключены разногласия с любимым человеком. Особенно сложным с точки зрения романтических отношений этот день будет для юных водолеев.
7: Рыбы.
8: Тенденции противоречивы, поэтому день будет полон как радостных, так и неприятных событий. Делать покупки можно, но тратить деньги нужно осмотрительно и с умом. Удовлетворение своих прихотей – занятие приятное, но не дешевое. И хорошо, если рядом с вами будет человек, который подскажет, когда нужно остановиться. Перемены в романтических отношениях будут только радовать.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
1: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Кариба.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Если музыка, то Карибу!
1: У вас классные песенки!
0: Карибу Арт! Пусть хорошей музыки будет больше!

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: 104.2. Твоё личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу 97.2.0.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу версия 2.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Для счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

пора вставать. Карибу Арт. Радио отличного настроения.

0: Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
1: Мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

пора вставать. Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.

0: 104.2. Твое личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу, версия 2.0.

0: Захватывающие истории
1: в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
2: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 5 июня отмечается Всемирный день охраны окружающей среды. С каждым годом праздник становится только актуальнее, ведь с развитием промышленности человек так или иначе нарушает природные процессы. Кстати, по статистике, сегодня самый грязный город планеты – китайский Линьфэнь. Когда-то его называли «городом плодов и цветов». Сегодня подобное обращение покажется чернейшим сарказмом. Жители здесь не снимают респираторы даже дома и все равно чувствуют вездесущий запах горящего угля. Также сегодня день образования российской полиции. Случилось это в 1715 году в Санкт-Петербурге, когда была учреждена полицмейстерская канцелярия. В нее входили солдаты и офицеры. Спустя 3 года, 5 июня, Петр I учредил должность генерал-полицмейстера, то есть начальника главной канцелярии. Это событие и легло в основание сегодняшней даты. В Магадане 91 год назад было начато строительство электростанции. Она была пятой по счету, ведь к тому времени в городе проживало около 12 тысяч человек, и, что примечательно, 90% всех зданий было электрифицировано. Новая же станция была нацелена на развитие города и проектировалась запасом мощности. МЭС построили на территории ремонтных мастерских и всего за 5 месяцев ввели в эксплуатацию. И, наконец, сегодня день популярных заблуждений. К примеру, многие люди считают, что единственный рукотворный объект, видимый из космоса, это Китайская стена. На самом деле, ее можно разглядеть лишь при помощи хороших объективов. Удивительно, но также многие люди уверены, что нефть состоит из динозавров. На самом деле, она получилась из погибших морских микроорганизмов и водорослей, покрытых тоннами ила и песка. А еще многие уверены, что у собак черно-белое зрение. Однако, судя по исследованиям ученых, собаки, кроме черного и белого, различают как минимум синий и желтый цвета. На этом все. Тебе хорошего дня, услышимся в машине времени.
0: Крепежные изделия – неотъемлемый элемент любого строительства. В магазине «Визит» огромный выбор крепежа. Болты, гайки, дюбеля, саморезы, шурупы, анкера, заклепки и скобы. Перфорированный крепеж для деревянных конструкций, а также такелаж, цепи, тросы, талрепы, стропы, карабины. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 650-110, база УСИС, склад компании «Герлеон», телефон 63-74-78.
1: Машина времени на Карибу.
3: Новый час на Карибу.
4: Новая глава нашей жизни.
3: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
6: Вы молодцы.
9: Вы правда молодцы.
5: Карибу самая хорошая радио.
10: Танцуй, живи, слушай Карибу.
3: Новый час на Карибу.
10: Карибу Арт. 104.2 FM.
11: Новости на радио Карибу Арт.
12: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6 километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21.
13: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в Госдуме оценили предложение Европы начать переговоры. Российскую вакцину от Эболы подготовили к новым испытаниям. В России почти треть предпринимателей совмещают свое дело с работой в найме. Подробности далее. План Германии, Франции и Великобритании привлечь Россию к переговорам по урегулированию конфликта на Украине – это попытка заскочить в убегающий поезд. Москве теперь следует смотреть на конкретные действия Европы в этом вопросе. Об этом газете «РУ» заявила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Она назвала такую политику главных европейских стран попыткой заскочить в убегающий поезд. Великобритания, Франция и Германия вряд ли хотят полностью разрывать связи с Россией, считает депутат. На фоне намерений Европы по переговорам России следует занять выжидательную позицию и посмотреть на конкретные действия главных европейских союзников Киева в этом вопросе, добавила она. Российскую вакцину от лихорадки Эбола обновили с учетом нового штамма. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, препарат разработал и адаптировал центр имени Гамалея. Сейчас вакцина уже есть в формате готового продукта, но ей еще нужно пройти отдельные стадии тестирования. Первые сообщения о вспышке Эболы поступили в мае из Демократической Республики Конго. Позже Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию чрезвычайной ситуации. При этом в Роспотребнадзоре отмечали, что Эбола является контактной инфекцией и не передается воздушно-капельным путем. Поэтому пандемическим потенциалом она не обладает. Каждый третий предприниматель совмещает бизнес с работой в найме. Это обеспечивает финансовую подушку и карьерный трек, а свое дело дает личную свободу и отсутствие жестких регламентов. Об этом аналитики рассказали газете «Ру». Среди опрошенных 43% развивают исключительно собственный бизнес, а 26% ведут деятельность только в статусе самозанятых. При этом значительная доля респондентов, 31%, выбирает гибридный формат, продолжая совмещать свое дело с работой в найме. По данным исследования, 28% предпринимателей открыли свое дело из-за того, что хотели больше свободы, без контроля со стороны руководства, микроменеджмента и строгого графика. При этом желание больше зарабатывать мотивировало лишь пятую часть опрошенных, а еще 19% увидели в предпринимательстве возможность реализоваться и построить карьеру. Официальный курс доллара на 5 июня составляет 74 рубля 29 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 86 рублей 27 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
6: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
11: Новости на радио «Карибу Арт».
7: С чего начинается твой день? С выгула собаки, приготовления завтрака и недовольного бухтения на весь мир? Долой серое утро! Таня Брайс и Наташа Белая знают, что делать в самое непростое время суток. Наши радио-ведьмы разобьют твою сонливость в пух и прах. А еще поднимут настроение и зарядят на весь день. Ну, началось! Новое фирменное утреннее шоу на Карибу Арт. По понедельникам и пятницам с 8 до 11 утра. Просыпайся и подключайся. Только на 104 и 2 FM.
8: Доброе утро!
9: Пятница.
8: Пятница? Это так прекрасно звучит.
9: Пятница. Лето.
8: Да.
9: Что может быть прекраснее, скажите мне, пожалуйста?
8: Не знаю, может быть, миллион долларов только, если.
9: Ну, а если миллион долларов в пятницу летом?
8: Летом? Понимаешь? Но это все, это на атомы отчасти можно расхлопнуться.
9: Это просто, ну, типа тогда у тебя пятница каждый день будет.
8: Да, да,
9: вообще. И лето, шикарно. Может быть, тоже.
8: Тоже круглый год, между прочим, вообще.
9: С хорошим пятничным летним настроением мы вас рады приветствовать. Мы это Наташка Белая, я Таня Брайс. Здесь у нас на радио «Карибу Арт» утреннее шоу, ну, началось. Ну, в общем, тут по-девчачьи, по-женски. Угу. Болтаем, в общем.
8: О том, о сём.
9: Да, дело в том, что, ну, впереди выходные, конечно, лето, лето магаданское, к сожалению, увы, ах, очень короткое, и особенно те, кто не поедет в отпуск в этом году, хочется побольше как-то провести, наверное, времени на природе, матушке, знаешь, что-то,
8: да,
9: отдохнуть, перезагрузиться. Оказывается, двух дней на природе вполне достаточно, чтобы починить свои биологические ритмы.
8: Ух ты.
9: А вот если вдруг вам повезет, и вы проведете на природе целую неделю,
8: угу.
9: Ну, например, я не знаю, в какой-то кемпинг поедете на материке.
8: Да.
9: Я имею в виду, или здесь в Магадане себе позволите с палаткой неделю прожить на берегу моря, почему бы и нет, некоторые же так делают, угу. Вполне. Так вот, этой недели на природе хватает для того, чтобы перестать быть собой.
8: Ух ты!
9: Да.
8: Не будешь больше делать, да, вот это по утрам?
9: В общем, журнал профессиональный там один рассказал об исследовании. Участников этого исследования отправили на неделю в заповедник. И вот всего через два дня для начала выработки, два дня прошло с начала выработки вот этого нормального мелатонина, и у них на два часа раньше этот самый мелатонин вот через два дня у испытуемых начал на два часа раньше вырабатываться. Ну, ты поняла,
8: ну,
9: да?
8: Ну, да,
9: да. То есть вот через два дня посчитали там, ага. И для возвращения к норме 70% циркадных ритмов человеку достаточно всего лишь вот двух выходных.
8: Об какая этом, прелесть.
9: К такому выводу пришли исследователи. Но, говорят, стоит уточнить, что ночью у отдыхающих не было никакого света, кроме пламени костра.
8: Ой,
9: и это важно.
8: Какая прелесть.
9: Говорят, угу. Что вот это именно важно, понимаешь?
8: Только то свет есть... луны,
9: да, да,
8: и костра.
9: Это, ну, это точно, вот, ну правильно, они их отправили в заповедник, это вот точно, даже... Я хотела, такая, думаю, ну, может быть, это какой-то, знаешь, вот этот домик на материке же сдаются, вот эти домики uh-huh. такие дачные, типа там, но нет, в домике будет свет обязательно, поэтому это действительно должна быть вот типа палатки.
8: Да.
9: Чтобы не было никакого электричества и так далее. Ну, неделю прожить тяжковато,
8: это да,
9: конечно.
8: Тяжеловато.
9: Особенно нам, людям, которые привыкли...
8: Без благ вот этих цивилизаций.
9: Которым надо там помыться, вот это, вот все.
8: Ну, хотя, если есть определенные условия, сейчас же столько переносного вот это есть. И палатка-баня существует, и палатка-душевая. Если у тебя есть вот это все,
9: ну, да,
8: то можно вообще шикарно перезагрузиться.
9: Ну, видишь, оказывается, двух дней даже достаточно.
8: Даже два дня, да.
9: Вечером просто возле костра сидишь, там вот эти какие-то... гитара, задушевные беседы и все остальное.
8: Главное,
9: и...
8: чтобы Мишка рядом не ходила.
9: Вот это мой самый большой
8: человек с тревожностью
9: страх.
8: Большой. Я никогда не смогу расслабиться. Если там только звук костра, какая-нибудь ветка где-нибудь хрустнула. Все, это шоковое состояние. Смотришь, Миша, ты ли это?
9: Вот мы когда ездим с ночевкой, я тоже никогда ведь не сплю в палатке.
8: Да,
9: очень боюсь.
8: Это очень страшно.
9: Я говорю,
8: и как
9: я...
8: расслабиться? Как там?
9: Я еду, если будет возможность спать в машине. Если говорит,
8: да.
9: Будет Эдка, тогда едем. Потому что ночью, ну, хотя бы в машине там...
8: Мы, наоборот, становимся совами. У-у, вот это всю ночь, наоборот, сидишь, высматриваешь, а кто там где в кустах лазит.
9: Ну, в общем, эксперимент вот эти вот исследователи продолжили после, ну, то есть через два дня они этот мелатонин там измерили, все, посчитали все это, и говорят, ну, давайте продолжим, и говорят, неделю оставайтесь здесь. И через неделю опять все это повторилось, ну, то есть опять вот эти все эксперименты они, значит, посчитали все это, и говорят, что превратил этот эксперимент через неделю всех сов превратил в жаворонков.
8: Ух ты.
9: Раньше ложиться и раньше вставать начали абсолютно все участники исследования. Но у поздних хронотипов, ну, то есть вот таких, как у нас с тобой, вот эти изменения были самыми заметными. Вообще, честно говоря, я...
8: Даже в первый же день это ощущается, как будто бы всегда рано встаешь на природе.
9: Я рано встаю в отпуске на материке. Всегда.
8: Хотя казалось бы,
9: да.
8: Для чего?
9: Да.
8: А главное, зачем?
9: Казалось бы, да. Но как-то вот, видимо, настолько у меня перестраивается вот это, ну, как-то мироощущение, может быть, в отпуске, что хочется побольше успеть, может.
8: Да, я вот тоже
9: побольше
8: всегда себя ловила...
9: отдохнуть.
8: Ловила себя на мысли в отпуске, действительно, но так не спится, как,
9: да,
8: например,
9: да.
8: Здесь. И вот всегда я связывала это с тем, что хочется побольше увидеть, поменьше поспать, чтобы вот действительно
9: да,
8: все
9: да.
8: Это охватить, и как можно меньше во сне время провести. Надо как-то придумать, как сделать это здесь, а не спать до обеда. А тоже побольше захватить, пораньше встать. Как это сделать?
9: Ну вот не знаю.
8: Ну вот на пару дней видишь палатку пожить, как напугаешься там всего за недельку. Придешь, будешь ложиться и вставать очень рано.
14: Брайс и Белый у микрофона.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
3: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
4: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
5: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.

0: заботы к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
2: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
1: Ясно.
2: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
1: Понятно.
2: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
3: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
5: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей C, E, DAPOC. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-650-400. Black Aurum. Работа на совесть.
6: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет.
7: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
8: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.
9: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. На радио Карибу Арт. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен.
1: По данным синоптиков, 5 июня в Сусумане облачно, с температурой от 13 до 21 градуса тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Балаганном малооблачно, температура воздуха от 8 до 13 градусов выше 0. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Талоне переменная облачность, температура от 6 до 15 градусов тепла. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. В Магадане в пятницу малооблачно, на термометре от 5 до 10 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.
0: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
2: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».
4: Таня Брайс и Наташа Белая знают, что делать в самое непростое время суток.
5: Наши радиоведьмы разобьют твою сонливость в пух и прах. Но началось.
4: Фирменное утреннее шоу на Карибу Арт.
5: Ну, началось.
6: В Китае набирает популярность движение «Лежи ровно».
7: Ух ты!
6: Мы готовы присоединиться, да, к такому движению.
7: Такие челленджи
6: китайскому.
7: Нам нравятся.
6: Да, да, адепты этого движения уверены, что в мире не так уж много вещей заслуживают нашего внимания. Угу. Поэтому нужно довольствоваться малым и по возможности просто лежать. Я вот тоже, когда люди там начинают что-то, знаешь, какие-то активности, там все время говорят, что лежать не умеете.
7: Что так сложно, что ли?
6: Я могу вас научить лежать.
7: Ляг и лежи просто.
6: Да, это же великолепно просто. Но говорят, что это новое китайское увлечение, вообще результат прессинга, который китайцы испытывают с самого детства. Чтобы достичь хоть чего-то, они сначала должны с утра до ночи учиться, а потом также героически работать. Что нас отличает от китайцев? Ничего в этом плане, по крайней мере. Ничего не достигать и ни за что не бороться призвал китайцев, вот там основатель этого движения, которого зовут Ло Хуайчжун. Лежать ровно – это справедливость.
7: А я верила Хаджуну.
6: Состояние души, заявил он. Да. И многие молодые китайцы с ним, конечно же, согласились.
7: Ну, конечно.
6: Мы тоже с ним согласились.
7: Кто мы такие, чтобы спорить с Ло Хуайчжуном?
6: Да, вообще он живет с родителями. Деньги ему особо не нужны. А когда, говорит, вдруг становятся нужны, он находит какие-то временные подработки, которые не противоречат его философии. Например, он играет в кино «Мертвецов» и на радость режиссерам часами лежит на площадке совершенно неподвижно.
7: Он познал эту жизнь, да. Он ее хакнул в прямом смысле этого слова. Ты вот просто представь, его занятие – лежать, его работа – лежать. Это же просто потрясающе. Но вот появились другие ученые, которые говорят о том, что отдых на диване может усиливать усталость. Не знаю, как они,
6: да?
7: Конечно, к такому пришли. Да, об этом заявили.
6: Тельце болеть начинает. Да.
7: Нейробиологи говорят, пассивное лежание и скроллинг после работы не восстанавливает наш организм, а наоборот делает человека еще более разбитым. Лучше всего, говорит, помогают прогулки, живое общение или какое-нибудь хобби без использования гаджетов и поменьше все-таки на диване лежать. Я
6: это
7: с этими нейробиологами.
6: Неправильные
7: ученые. Их нужно к нашему
6: ученые.
7: Человечку да. отправить. Пусть они поговорят и все-таки придут да. к чему-то единому. Потому что как-то...
6: Это неправильный нейробиолог. Мы таким нейробиологам не верим.
7: Не доверяем, нет. да. А вот еще стало известно, что лицо, говорят, стареет из-за сна на боку и животе. Дерматологи предупреждают, у тех, кто спит, уткнувшись в подушку, со временем чаще появляются глубокие морщинки. Причина проста. Ночью ткани лица сдавливаются, кожа мнется, как никогда. как. А со временем, говорит, такие складочки хуже разглаживаются. Специалисты советуют спать или на спине, или подобрать ортопедическую подушку. Вы меня извините, как не спать на боку? Или в боку. Где-нибудь, да, например. Но ничего, есть хорошие новости. Говорят, кофе защищает от старения. В зернах есть особые кислоты и полифенолы, которые активируют необходимый белок. Вот, он чинит все эти клеточки, снимает воспаление и разглаживает кожу. То есть ты утром стала помятая вся.
6: Ты видишь, я какая гладкая?
7: Ну ты шикарно гладкая.
6: Это не потому, что я на этой неделе была у косметолога.
7: Или спала бы, например, на ортопедической подушке на спине.
6: Это все потому, что кофеек.
7: Да.
6: Но кофеек ты должен быть, знаешь, опять вот очередной раз говорю, натуральный, не вот это вот, что вы пьете.
7: Поэтому,
6: вот
7: если вы утром помяты на работу пошли, вы просто пили не тот кофе.
6: Да?
7: Говорит, ты что такой помятый сегодня пришел? Говорит, кофе кончился.
6: Да, я просто растворила сегодня, попил.
7: А начальник такой, знаешь, он в кофемашине выпил, да, кофейку, и весь такой гладенький, ни одной морщинки.
3: Цитатник на Карибу Арт.
8: Радио Карибу.
3: Кофе с утра – это не роскошь, а средство передвижения.
9: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
8: Я люблю радио Карибу.
10: Я тебя не люблю, я тебя обожаю. Если ты далеко, очень-очень

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
5: Мечтаете об уютном доме?
6: Вам в «Электросвет».
5: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
6: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
7: С заботой о вас «Мегуми» предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать «Мегуми». Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
8: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
9: Телефон 62-24-31.
10: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик». Сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А/1.
11: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. Акабамаркет. Максимум заряда, минимум забот.
12: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
13: Тотальная свежесть на Карибу.
14: Томас Мрац. Тетрис.

Локальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения 104.2 FM.

0: реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
4: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
5: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-919-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
6: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
7: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать

0: Заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи, улица Пролетарская, 17, телефон 20 40 44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Одевайтесь модно! В магазине Kinder City поступление новой весенне-летней коллекции одежды и обуви. Большой выбор ветровок, жилеток, спортивных костюмов, шапок, кепок, футболок, шорт, кроссовок и многое другое. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
2: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы-блэкаут, день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12, телефон 210-240.
3: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
2: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: Спонсор выпуска – магазины АКБ «Маркет». Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6 километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в Госдуме оценили предложение Европы начать переговоры. Российскую вакцину от Эболы подготовили к новым испытаниям. В России почти треть предпринимателей совмещают свое дело с работой в найме. Подробности далее. План Германии, Франции и Великобритании привлечь Россию к переговорам по урегулированию конфликта на Украине – это попытка заскочить в убегающий поезд. В Москве теперь следует смотреть на конкретные действия Европы в этом вопросе. Об этом газете «РУ» заявила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Она назвала такую политику главных европейских стран попыткой заскочить в убегающий поезд. Великобритания, Франция и Германия вряд ли хотят полностью разрывать связи с Россией, считает депутат. На фоне намерений Европы по переговорам России следует занять выжидательную позицию и посмотреть на конкретные действия главных европейских союзников Киева в этом вопросе, добавила она. Российскую вакцину от лихорадки Эбола обновили с учетом нового штамма. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, препарат разработал и адаптировал центр имени Гамалеи. Сейчас вакцина уже есть в формате готового продукта, но ей еще нужно пройти отдельные стадии тестирования. Первые сообщения о вспышке Эболы поступили в мае из Демократической Республики Конго. Позже Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию чрезвычайной ситуации. При этом в Роспотребнадзоре отмечали, что Эбола является контактной инфекцией и не передается воздушно-капельным путем. Поэтому пандемическим потенциалом она не обладает. Каждый третий предприниматель совмещает бизнес с работой в найме. Это обеспечивает финансовую подушку и карьерный трек, а свое дело дает личную свободу и отсутствие жестких регламентов. Об этом аналитики рассказали газете «РУ». Среди опрошенных 43% развивают исключительно собственный бизнес, а 26% ведут деятельность только в статусе самозанятых. При этом значительная доля респондентов, 31%, выбирает гибридный формат, продолжая совмещать свое дело с работой в найме. По данным исследования, 28% предпринимателей открыли свое дело из-за того, что хотели больше свободы, без контроля со стороны руководства, микроменеджмента и строгого графика. При этом желание больше зарабатывать мотивировало лишь пятую часть опрошенных, а еще 19% увидели в предпринимательстве возможность реализоваться и построить карьеру. Официальный курс доллара на 5 июня составляет 74 рубля 29 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 86 рублей 27 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
10: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ «Маркет» – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио Карибу Арт.
4: С чего начинается твой день? С выгула собаки, приготовления завтрака и недовольного бухтения на весь мир? Долой серое утро! Таня Брайс и Наташа Белая знают, что делать в самое непростое время суток. Наше радио ведьмы.

0: Рекорд. По понедельникам и пятницам с 8 до 11 утра.
1: Просыпайся и подключайся.
0: Только на 104.2 FM.
2: Ты ждешь, да? Прямо
3: ну,
2: вот,
3: конечно.
2: Вот, прямо смотрит в мою сторону прямо и ждет.
3: Ну, вся хорошо. Стабильность.
2: 5 июня 2026 год, пятница, вы в Магадане.
3: Для тех, кто заплутал.
2: Да, за окном солнечно, лето, и это хорошо.
3: А еще самое прекрасное мысль, которая меня посещает все эти дни, что это только начало. Это так замечательно, что вот. Это только начало.
2: Ну вот, кстати, чем больше эмоций вызывают у нас какие-то события, тем вероятнее всего, то есть это могут быть события, фильм, книга, тем вероятнее всего, что нам все это начнет потом сниться.
3: Ух ты!
2: Вот, так что, вот это, знаешь, такое пятница, лето, солнце, трам-пам-пам, такой раз, и во снах тоже лето. Мы, кстати, сегодня, вот ты рассказывала, что какие-то сны такие плохие.
3: Мне ужастики снялись.
2: А мне сегодня во сне мы с Олеськой, с нашей ходили на концерт.
3: Ух ты!
2: А билет стоил всего почему-то 520 рублей.
3: Как интересно!
2: Это была такая...
3: Это твоя была заветная мечта, чтобы билеты на концерт стоили всего 520 рублей.
2: Да. Там во сне, знаешь, как будто бы, ну, типа, мы не собирались вообще на концерт, мы проходили мимо, оказалось, что концерт начинается буквально там, типа, через 10 минут, и из-за того, что он, ну, начинался там, типа, через 10 минут.
3: Горящие билеты.
2: Да. Да, совершенно верно. И мы такие, ну а что бы не пойти-то за 520
3: действительно.
2: Рублей?
3: А потом, как замечательно, ты проснулась, поняла, что ты даже 520 не заплатила рублей. Это был бесплатный концерт.
2: Во сне, да.
3: Да, это вообще... Это шикарно.
2: Великолепно. Поэтому
3: потрясающе.
2: Вот, если что-то такое приятное, то это вам обязательно приснится. Просто на концерт очередной раз собираюсь. Правда, еще только через 2 месяца, ну ладно. В общем, примерно треть наших сновидений воспроизводят события из повседневной жизни. Ну-ка, Заюш, вспоминай.
3: То, что происходит в моих снах...
2: Нет в повседневной жизни.
3: Нет.
2: Слава Богу.
3: И слава Богу.
2: Слава Богу, да. Еще половина, значит, это те ситуации, которые могли бы случиться в реальности.
3: Да.
2: Да?
3: Конечно, могли бы.
2: И только 20% наших сновидений занимают фантастические сюжеты. Вот это, наверное,
3: у нас, получается, сны как в кинематографе делятся, да? Фэнтези.
2: Да, да, да.
3: Триллер,
2: драма,
3: да, боевик.
2: В общем, такое распределение объясняет континуальная гипотеза.
3: Ух ты.
2: Это сны, это продолжение событий бодрствования. Эмоциональные эпизоды дня, ну, например, какой-то важный разговор, какой-то интересный фильм, который захватил ваше внимание. Или наоборот, какая-то стрессовая ситуация. И чаще всего вот это все как раз в наши сны вплетается. Угу. Например, страшный фильм скорее попадет в сюжет вашего сна, чем, например, что-то нейтральное, ну, типа того, что похода в магазин, там, прогулка с ребенком. Просто вот что-то очень эмоциональное.
3: То, что эмоции куда вложились.
2: Да, оно, скорее всего, потом будет перерабатываться у вас во сне. Потому что мозг работает как режиссер. Вот, опять-таки, да?
3: Который... На стульчике таком сидит с подписью «Мозг». Да, черный стульчик с белой надписью «Мозг».
2: И, в общем, он перерабатывает вот эти вот какие-то яркие впечатления дня, превращает их уже в свои сюжеты и выдает нам ночью.
3: Ну, вообще, конечно, чудесно. Но иногда хочется сказать, так себе вы режиссер, можно мне, пожалуйста, больше такое не показывать?
2: Да.
3: Не надо
2: тогда
3: мне.
2: Тогда сама свой сценарий переписывай, понимаешь?
3: Ну, ладно.
2: Выбирай какие-то, ну, эмоционально приятные переживания дня, то есть... Ну, хоть что-то, я не знаю, что вот эмоции приятные у тебя вызовут.
3: Было бы классно, если бы вот так ложишься спать и заказ делаешь сна. Уважаемый мозг, прошу сегодня мне показать пару серий, постучись в мою дверь, да, Роман?
2: У нас тут, знаете ли, не стол заказ.
3: Очень жаль, ответила бы я ему.
4: Брайс и Белая.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
3: Россия – душа нашей планеты. Здесь люди думают не только рассудком, но и сердцем. Верят друг другу. Доверие – одна из основ работы нашей компании. Мы знаем, вы доверяете нам не просто грузы, а нечто более ценное. Счастье ребенка, открывшего посылку точно в день рождения. Надежду на лучшую жизнь в новом доме, в который мы доставим вам вещи. «Адамант» – ваш надежный перевозчик. Ценность вашего груза и партнерских отношений с клиентом – нечто большее для нас, чем просто качество услуги. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане 61 44.
4: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60 04 99, 62 55 03.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой 21 и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
5: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
7: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая, 13/1.
5: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
8: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 5 июня в Сусумане облачно, с температурой от 13 до 21 градуса тепла. Ветер юго-западный – 3 метра в секунду. В Балаганном малооблачно, температура воздуха от 8 до 13 градусов выше 0. Ветер юго-западный – 3 метра в секунду. В Талоне переменная облачность, температура от 6 до 15 градусов тепла. Ветер юго-западный – 4 метра в секунду. В Магадане в пятницу малооблачно, на термометре от 5 до 10 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в «Домоцентр», в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В «Домоцентре» только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
2: 5 июня.
3: Авен.
2: Сегодня решение профессиональных проблем потребует от вас серьезных усилий, поэтому настройтесь на активную деятельность и не бойтесь препятствий, возникающих на пути. Этот день подходит для романтических свиданий, некоторых представителей знака ожидают новые знакомства. Хорошо, пройдут вечеринки.
3: Телец.
2: Больших успехов в работе добьются те, кто действует самостоятельно и не боится нажить себе врагов. Хороший день для путешественников и тех, кто отправляется на отдых. Даже небольшая поездка, осуществленная сегодня, не только поднимет вам настроение, но и будет способствовать улучшению отношений с близкими, принесет перемены к лучшему в личной жизни.
3: Близнецы.
2: День в целом удачен, и несмотря на некоторое снижение жизненного потенциала, вы будете чувствовать себя неплохо и сохраните душевное равновесие. Не упустите подходящий момент для того, чтобы наладить отношения с родственниками. Можно найти общий язык даже с теми, кто всегда был настроен критично по отношению к вам.
3: Рак.
2: Вы полны противоречивых стремлений и желаний, которые не могут исполниться в этот день. Финансовая ситуация значительно улучшится, расходы не будут напрасными. День подходит для общения с членами семьи, остаются в прошлом разногласия с представителями старшего поколения.
3: Лев.
2: Непростой день, профессиональные отношения складываются как нельзя лучше, возможны значительные успехи в работе, укрепление ваших позиций, рост авторитета. Хуже обстоят дела в личной сфере. Несмотря на все ваши усилия, не удается найти общий язык с близкими. Мотивы поступков любимого человека остаются для вас тайной, за семью печатями.
3: Дева.
2: Обостряются противоречия в семье, придется проявлять чудеса терпения и понимания, чтобы избежать конфликтов. Ответственность за благополучие и хорошее настроение родственников ложится на ваши плечи. И это не самый легкий груз. Однако высокий жизненный потенциал и непоколебимый оптимизм помогут вам блестяще справиться со сложной задачей.
3: Весы.
2: Удачный день, ничто не помешает вам реализовать свои планы и добиться желаемого. Этот день подходит для начала романтического путешествия. Если у вас нет возможности отправиться в далекие края вместе с любимым человеком или устроить свидание в экзотической обстановке, не отчаивайтесь. Даже короткая прогулка будет способствовать улучшению отношений.
3: Скорпион.
2: Не рискуйте по пустякам. Чем более благоразумны вы будете, тем более легким и приятным будет этот день. Стремление к экстравагантности и оригинальности может завести вас далеко, но совсем не туда, куда следовало бы. Сегодня вы склонны преувеличивать многие свои умения, таланты, в том числе и способность нравиться представителям противоположного пола.
3: Стрелец.
2: Нестабильный и сложный день, когда лишь ваше умение взять под контроль едва ли не любую ситуацию позволит совладать с негативными тенденциями. Осторожность важна и в личной жизни. Любой необдуманный шаг может разрушить гармонию в семье. Любимый человек готов простить вам многое, но это не повод испытывать его терпение, давать поводы для ревности.
3: Козерог.
2: День противоречив могут произойти события, которые заставят вас усомниться в собственной правоте, пересмотреть взгляды на жизнь и отношения с окружающими. Не пытайтесь изменить ситуацию, пока не поймете, каковы истинные причины происходящего. В противном случае вы рискуете совершить ошибки, которые будет непросто исправить. Хорошим способом восстановить душевные силы станет смена обстановки.
3: Водолей.
2: Вы полны энергии, но далеко не всегда находите ей достойное применение. Прислушавшись к советам, исходящим от родственников и давних знакомых, вы сможете избежать многих ошибок. Не исключены разногласия с любимым человеком. Особенно сложным с точки зрения романтических отношений этот день будет для юных водолеев.
3: Рыбы.
2: Тенденции противоречивы, поэтому день будет полон как радостных, так и неприятных событий. Делать покупки можно, но тратить деньги нужно осмотрительно и с умом. Удовлетворение своих прихотей – занятие приятное, но не дешевое. И хорошо, если рядом с вами будет человек, который подскажет, когда нужно остановиться. Перемены в романтических отношениях будут только радовать.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
4: Магия звезд. Магия звезд.
3: Цитатник на Карибу Арт.
5: Радио Карибу.
6: Хуммерспек. Это слово в немецком языке, которое означает лишний вес, набранный от заедания стресса. Буквальный перевод – сало печали.
3: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
5: Я люблю Радио Карибу.
6: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.
7: Собирайтесь, девки, в круг! Таня Брай слово молвить будет! Народный календарь от нашей народницы-хороводницы.
8: Ну, началось.
9: Их. Сало печали. Стоцкую вспомнила тогда.
10: Я сало вечной печали.
9: Песня о Венреке, да, она называется?
10: Сало вечной печали.
9: Что же сантиметры от меня прочь умчали, да. Ой, что сулит нам народный календарь?
11: Я не толстая, празднично пухлая.
9: Я не полная, я переполненная.
11: Все ищем, ищем себе оправдание. Потому что не похудели к лету.
9: Нет, ну я сделала первый шаг к похудению к лету. Поправилась. И все.
11: Так, ладно, к народному календарю. Сегодня, 5 июня, в народном календаре отмечен как день Левона-огуречника.
9: Ух ты!
11: С этого дня начиналась русальная неделя. Купаться запрещено.
9: Вау!
11: Русальная неделя, потому что там что-то с русалками, в общем, связано. Ну, давайте поподробнее, что можно делать, чего делать нельзя. Угу. Сегодня, 5 июня, в этот день на Руси старались завершить посадку овощей.
9: Да, у нас еще сугубы лежат.
11: Знакомая уезжала вчера в отпуск, я говорю, ты что там на даче? Она говорит, чуть-чуть посеяла, чуть посадила. И решила так, ну, вырастет, вырастет. Не вырастет, это их проблема, что они
9: ну,
11: не
9: да.
11: вырастет.
9: Вообще.
11: Да, чуть посеяла там. Так, если отложить последний посев на более поздний срок, вообще можно остаться без плодов, понимаешь? В лунке клали яичную скорлупу. Считалось, что это поможет получить богатый урожай.
9: Я думала, вырастить курицу. Приходишь через неделю, а там курочка сидит.
11: Да, почему же тут с яйцами?
9: Готовенькая такая, класс. Вообще.
11: Не рекомендуется сегодня отправляться к водоемам, в лес или в поле, особенно в одиночку. По поверью, русалки могут вас заманить и запутать.
9: Вот сирены, вот эти
11: русальная
9: вот
11: неделя, да. В этот день лучше избегать купания. А то ж мы прям купаемся ж каждый день в водоемах. Нельзя смотреть в воду. Нельзя, кстати, стирать сегодня.
9: Ух ты!
11: И заниматься рыбалкой. Считается, что лишний контакт с водой сегодня может навлечь беду.
9: Ужас!
11: Не рекомендуется мыть голову и пользоваться чужой расческой, чтобы не накликать головные боли и другие недуги. Стоит провести в доме генеральную уборку в пятницу. Я вас умоляю.
9: Но при этом не мыть, наверное, пол, да? Потому при что не надо соприкасаться странно, лишний раз с водой.
11: Да.
9: Я лишний раз не хочу соприкасаться с пылью, вы меня извините.
11: Вообще с уборкой. Не хочу иметь никаких отношений. Вместе с пылью и мусором, по поверьям, уйдет накопившийся негатив.
9: А, вон оно как.
11: Вот. Не стоит сегодня начинать ремонт. Так кто же его в пятницу начинает? Толку от него все равно не будет.
9: Да нет, начинают. А как же вот эти перфекционисты? В воскресенье давай перфоратором работать.
11: Благоприятно отправиться в гости или пригласить близких к себе. День подходит для теплого общения и встреч. Пятница для этого великолепно подходит.
9: Да.
11: А дом нельзя оставлять беспорядки. По примете, грязь и хаос могут прийти в жизнь и принести неприятности.
9: А, но нам надо.
11: Под строгим запретом ссоры, ругань, любые конфликты, потому что они способны надолго испортить вашу судьбу. Ни с кем не ругаемся, короче.
9: Угу.
11: Отказывать в помощи нельзя. Вскоре самому придется обращаться за поддержкой. Нежелательно наблюдать за чужой работой. Поверье связывают это с возможными финансовыми потерями, обманом и мошенничеством.
9: Вот эту фразу прям записываем. Сегодня, если начальник стоит над вами, вот это, над душой, а ты ему прям выдаешь вот эту фразу. Не хотите финансовых проблем? Не надо над душой у меня стоять и смотреть, как я работаю.
11: Да, народные приметы. Сегодня, если жаркий день без дождя, ну как жаркий, сегодня... там типа 8, да?
9: Ну где-то да. 7-8. Ну, по крайней мере, дождя не обещают.
11: То это предвещает снежную метельную зиму.
9: Спасибо.
11: Мошкара вьется столбами. Какая мошкара, мне кажется, они еще даже не проснулись.
9: Летают уже.
11: Да,
9: да, конечно же, комары все летают.
11: Не видела, слава богу. К ясной и хорошей погоде, если, в общем, они столбами вот это...
9: Летают,
11: вот
9: это, летают. Мошки. Так что...
11: Туман, который стелится по земле густой пеленой...
9: Сегодня был
11: утром
9: прям низкий
11: красиво,
9: такой туман.
11: Я из окна сегодня пришла, смотрела, очень красиво. Но вообще это сулит не Насте. Ну, то есть дожди якобы скоро. Ну,
9: не Настя, но Марина какая-нибудь.
11: Если с самого утра душно, к вечеру испортится погода. Душно, может быть.
9: Только с человеком
11: от
9: определенным.
11: От общения со мной, потому что я сама еще душнила. Сегодня ехала в такси, было жутко душно. Водитель включила печки, вот все, какие были у нее. А я не могу, когда душно, мне прям плохо становится. Открыла окно, ехала. Так что мне было сегодня душно. Так, что таролог-астролог нам на сегодня написал? Тут название даты переводится с китайского как «начинание». Но это достаточно нейтральный день для большинства дел. Благоприятно заниматься всем, что связано с поиском новых знаний, саморазвитием, обучением. Звезды подсказывают, что в этот день критически важно освоить какой-то свежий навык.
9: Ух ты.
11: Это может быть кулинарный рецепт сырников, запрошенный онлайн-курс, какой-то карточный фокус.
9: Вязание крючком, в конце концов,
11: можно
9: вечером.
11: Можно выбрать на свой вкус вполне.
9: Вот рецепт какой-нибудь новый попробовать в пятницу, а потом к друзьям пойти в гости или их пригласить.
11: Да.
9: Вообще шикарно.
11: Особенно, если не получится ничего, то лучше гостям скормить.
9: Конечно, не выкидывать же.
11: Такую дату действует особая комбинация. Лунная добродетель позволяет решать сложные вопросы без лишних драм и слез. Если вы давно планировали завершить рабочие отношения, то это подходящий день для финального вот этого пока, поскольку дата отлично подходит для увольнения и для смены работы. Идеально, если у вас есть возможность полениться и ничего не предпринимать сегодня.
9: Ой, здорово.
11: Постарайтесь не портить отношения с окружающими, выбирайте для общения только проверенных людей, с которыми вам вряд ли захочется поругаться. Но имейте в виду, что если гипотетическая ссора все же случится, то примирение будет довольно сложным.
9: Угу.
11: Не лучший день для начала судебных разбирательств или решения каких-то юридических споров.
9: Народный календарь тоже об этом говорит. Сегодня ругаться и в какой-то негатив лезть нельзя.
11: Дракоши сегодня, те, кто родился в год дракона, откладывают принятие судьбоносных решений и просто наслаждаются жизнью. Потому что пусть другие зверушки сегодня работают.
9: Да. Ну и рандомное предсказание от искусственного интеллекта.
12: Быстрый метод определиться с местом отдыха этим летом. Откройте кошелек, осознайте, что и дома хорошо.
5: Ой, реклама.
3: Реклама на радио Карибу Арт.
5: Радио Карибу.
3: Телефон рекламной службы 65 единиц.
13: Дизельные генераторы, мощность и энергия, насосные станции, качество и сила, карьерные шины, надежность и прочность, спецтехника. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6-й километр, левая сторона. За Стеллой при въезде в город.
7: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в «С-Моторс». Танк и «Хавейл» – «С-Моторс». Топовые модели «Черри» – тоже «С-Моторс». А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса «Амода» и «Джейко». В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. «С-Моторс». Новые автомобили Магадана живут здесь.
14: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в «Адамант». Ведь «Адамант» – перевозчик надежный. «Адамант» – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки. Индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
7: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
16: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
17: Welcome to Chicago!
16: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
18: Наш главный капитал – доверие наших клиентов.
19: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
20: Тотальная свежесть на Карибу.
21: Томас Мрац. Тетрис.

максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Я люблю радио Карибу.
2: Продолжайте жить, тут должен быть шум. Вы что-то делаете там.
3: Короче, ты зря вообще об этом сказал, понял?
2: Теперь
3: люди... Да, теперь мы готовы уже, понял?

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Нужна стильная и красивая мебель, но при этом удобная и функциональная? У компании «Митрал» есть решение. Изготовление современной эргономичной мебели по индивидуальному заказу. Корпусная мебель, шкафы-купе и кухни. Качество, надежность и красота в каждом уголке вашего дома. Компания «Митрал». Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
3: Любые пиломатериалы, от бруса доски и евровагонки до блокхауса, ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балкон. Калымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
8: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение».

0: Фортепиано и искусство театра, а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
1: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске американский конгресс одобрил рассмотрение проекта о санкциях против РФ. Власти хотят усилить контроль за ценами на продукты. Отели в популярных зарубежных городах стали дешевле. Подробности далее. Палата представителей США одобрила рассмотрение законопроекта о выделении помощи Украине и введении санкций против России, сообщает ТАСС. Документ предусматривает несколько мер, в их числе рестрикции против первых лиц государства, военных, крупнейших банков России, компаний энергетического и горнорудного секторов. Многие из этих санкций действуют уже сейчас. Кроме того, согласно законопроекту, американские власти должны ввести пошлины в размере 500% на все товары и услуги, импортируемые из России в США, а также запрет на поставки любых нефтепродуктов, сырьем для которых была российская нефть. Ранее Евросоюз продлил действие антироссийских санкций до 28 мая 2027 года. В Совете ЕС такое решение объяснили ситуации в России. Правительство внесло в Госдуму законопроекты, которые позволят внимательнее следить за ростом цен на продукты. Речь идет о том, чтобы отслеживать стоимость продовольственных товаров на разных этапах – от поставщиков до продажи. Это нужно, чтобы быстрее замечать резкое подорожание и понимать его причины, пишет парламентская газета. Кабмин сможет определить ведомства, которые получат для такого анализа данные от Федеральной налоговой службы. В них могут быть сведения о ценах, объемах продаж, сделках между компаниями, а также об их доходах, расходах и прибыли. Отдельный законопроект предлагает изменить налоговый кодекс. Это нужно, чтобы ФНС могла передавать такие данные уполномоченным органам, несмотря на режим налоговой тайны. Отели в ряде популярных зарубежных городов стали дешевле для российских туристов. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на исследование. В июне цены снизились сразу по нескольким направлениям. Это связывают с сезонными факторами. Где-то закончились весенние праздники, в Азии начался сезон дождей, а на Ближнем Востоке – период сильной жары. Так стало дешевле проживание в Стамбуле, Шарм-эль-Шейхе, Дубае и Паттайе. В зависимости от города снижение составило от 6 до 15%. Ранее россиянам также назвали страны, где можно уложиться в пляжный тур до 100 тысяч рублей. Среди таких направлений – Абхазия и китайский остров Хайнань. Официальный курс доллара на 5 июня составляет 74 рубля 29 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 86 рублей 27 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
7: Новости на радио Карибу Арт.
0: Сплетничная.
5: Сплетничная.
0: Сплетничная.
5: Как говорится, знаешь, нравится, не нравится.
9: Да,
5: работай, моя красавица.
9: Да. Денежки, знаешка, надо зарабатывать.
5: Как же без них-то? Ну что, сплетничная у нас, сплетничаем тут о чем-нибудь интересном из мира шоу-бизнеса. Ну опять Сереженька Лазарев вписался вот в наш список котиков, как мы их называем, да?
9: Да, ну что-то я как-то не особо, кстати, его люблю. Нет, я не то чтобы его не люблю, но я как-то...
5: Ну ровно отношусь. Да?
9: Ну, даже вот если ровно это нулевая шкала, угу. А дальше пошло типа плюс это больше нравится, а минус это больше не нравится, у меня где-то вот по этой шкале, наверное, минус один. Вот
5: угу.
9: Чуть-чуть как будто бы не нравится.
5: Сергей Лазарев, чуть-чуть как будто бы не нравишься Тане. Недавно рассказывали о том, что выступил он на выпускном вечере, да, у детей. Опять доброе дело сделал. Исполнил мечту 62-летней пенсионерки и начинающего блогера из Самар Валентины Спарняка, подарив ей и ее дочери бесплатные билеты на свой концерт. Женщина записала в соцсетях видеообращение, в котором призналась, что обожает артиста, но никак не может позволить себе покупку слишком дорогих билетов. И попросила фанатов просто как можно больше снимать те, кто будут на концерте.
9: Слушай, я вспомнила, я видела.
5: Чтобы хотя бы просто так хотя бы посмотреть. То есть она ничего не выпрашивала. Просто говорит, поснимайте, как можно больше выкладывайте. Я хоть погляжу на этот прекрасный концерт. Однако сам Сергей Лазарев увидел видео данной блогерши и подарил женщине билеты, чтобы она посмотрела все вживую. Сама она прокомментировала так. Я на седьмом небе от счастья.
9: Я представляю.
5: Благодарю от всей души. Обратилась вот так тепло к любимому артисту поклонница. Ну, замечательно.
9: Я представляю, насколько она была, во-первых, ошарашена этим.
5: Да, представляешь.
9: Насколько она сейчас, я представляю.
5: Это
9: примерно.
5: С ума сойти. Да. В общем, чудеса случаются. Мне так это нравится. Такие новости меня почему-то так радуют, как будто мне подарили билеты на концерт какого-нибудь любимого артиста. Просто это очень приятно и здорово.
9: Слушай, ну вот если уж про фанатов и про покупку билетов и всего остального, BTS возобновили же свою деятельность, да? Потом они отслужили в армии, благополучно вернулись, снова группа воссоединилась, и, в общем, ну, не знаю, мне кажется, одна из самых популярных, может быть, даже самая популярная.
5: Самая популярная, наверное,
9: вообще,
5: да.
9: Известная во всем абсолютном мире. У них огромная фанатская база, причем в России это прям
5: от
9: вот...
5: От стара до млада вообще.
9: И, в общем, они объявили о туре своем мировом, значит, и теперь фанаты вынуждены сидеть практически вот там круглосуточно, билеты, когда вот там в определенное время раз, и билеты, значит, выбрасываются. И они сидят и ждут, фанаты, я имею в виду, чтобы эти билеты быстренько купить. Вот они... Дело в том, что при покупке этих билетов там такая копча, там часы. То есть, что такое копча? Типа, подтвердите, что вы не робот, да?
5: Да-да-да.
9: Вот у BTS для покупки билетов это были обыкновенный циферблат. То есть не вот эти электронные, которым зумеры привыкли.
5: Да, да, да.
9: Понимаешь?
5: А многие же зумеры не знают этот циферблат.
9: Да.
5: В этом большая проблема.
9: Вот, в том-то и дело, что именно с этой проблемой молодые люди столкнулись, потому что они не понимают, сколько времени показывает обыкновенный циферблат. А копча на билеты BTS, на покупку билетов BTS, именно в этом и состояло. Типа, напишите, сколько времени вот на этих часах.
5: Бедные зумеры, как они страдали.
9: В общем, бесконечно, говорит, зумеры обновляют страницу в надежде, что выпадет что-то просто, ну, простое что-то такое, что они могут определить. А нет, им каждый раз выпадает.
5: Сложите картинку велосипеда.
9: Да, определить время на циферблате все время там писать. Они не понимают, сколько там времени, не могут ничего написать, из-за этого не могут купить билеты. Ты представляешь, в общем, записали теперь стрелочные часы в список своих врагов. Пишут, я теперь ненавистник часов с этого момента. Ну, в общем, это, ну так учите, дети. Хоть ради покупки билетов на BTS можно выучить циферблат обыкновенный, как сколько времени, чтобы объяснить. У меня среди моих подружек три есть фанатки BTS, они несколько ночей подряд, потому что получается, что когда выбрасывают билеты, у девчонок там ночь. Они несколько ночей подряд не спали для того, чтобы успеть купить билеты. Значит, одна девочка купила за 50 тысяч. Это я вот про ценник. Но это, говорят, еще как бы вполне нормально. Другие две купили за 85.
5: Ох.
9: Но в эту цену там как-то у них билеты такие, как бы несколько категорий. И то есть, если просто билет на определенную страну, то есть они просто покупают билеты. Неважно, какая это страна, и вот это вот все.
5: А, вот.
9: Они купили билет, в который входит тур, оплата гостиницы, значит, какой-то автобус, что-то, так что-то еще. И вот
5: вообще.
9: Это 85 тысяч, да. И получается, они уже посчитали билет туда-обратно на двоих на самолет 140, то есть 70 человек, угу. 70 тысяч на одного человека, это получается в один конец 35, но это я так сейчас быстро, да, считаю. Вот. И, но там какая страна выпадет? В общем, им выпала Малайзия. Все это
5: вот
9: в декабре.
5: Это да.
9: Да, вот они счастливые, значит, в декабре.
5: Еще и не знаешь, куда поедешь, да? То есть это рандомная такая.
9: Да, вот это.
5: Это как с закрытыми глазами вот... глобус это. Раз, и куда летим?
9: Там видишь, там главное успеть купить билеты, типа, неважно уже.
5: Прикольно!
9: Какая страна, что какой билет тебе выпадет. В общем, главное, чтобы купить. Вот такие вот они фанаты.
5: Ну, это очень интересно.
9: Да, ну, слушай, в мировой тур вот они поедут, и ты представляешь, там вот эти все солдаты, какое огромное количество
5: да.
9: фанатов счастливы от того, что они просто могут купить туда билет. Не просто,
5: да.
9: то есть даже
5: но зумеры пострадали, конечно,
9: пострадали
5: бедняги. Но, кстати, это на самом деле правда, если кто-то думает, что да нет, ну быть не может такого, что не знают они этот циферблат. Действительно так, мы у родственников, у детей, у подростков спрашивали время, они же все привыкли на телефоне, 22-18,
9: да.
5: и мы решили эксперимент провести, тоже поспрашивали, увидели очередное исследование о том, что зумеры не умеют вкручивать лампочки и не знают циферблат. И мы поспрашивали, и действительно дети никто не знает.
9: Так, но это же наша вина, то есть это же взрослые не научили
5: да,
9: их разбираться.
5: Да, это дома перестали вешать вот эти часы, чтобы хоть как-то по ним, дети с ними сталкивались.
9: Аня
5: они
9: мне
5: же
9: не
5: их
9: верила.
5: Не видят
9: в
5: нигде.
9: Прошлом году, по-моему, как-то я рассказывала об этом на работе, я имею в виду, Аня мне говорит, да ну... Ну, не может такого быть.
5: И говорю, многие серьезно, считают, что такого да, быть что-то... не может, поэтому я хотела сказать о том, что это действительно
9: проблема,
5: так. Мы
9: да.
5: спросили у пятерых детей, и никто из них не знал, которым от 9 до 13 лет.
9: Но даже
5: это
9: вот
5: уже такое достаточно большое
9: поколение альфа,
5: детей.
9: Да. А зумеры тоже не знают, как получается, тем, кому там типа 20-25, вот у них тоже
5: как они там над билетами BTS страдали. Кошмар, конечно. Саша из универа теперь диджей. Ну, актер, который Андрей Гайдулян впервые выступил со своим диджей-сетом.
9: Саша и Таня.
5: Да, да, Сашка из универа, да. Тусовка прошла в московском ресторане. В качестве псевдонима звезда, значит, сериала выбрал себе Гайдулян. Говорят, выступил замечательно, начал пробовать себя в музыке, а комментаторы уже сыпят. А что, интересно, он добился этого с помощью своего отца-олигарха? Всегда же любят приплюсовывать какому-нибудь актеру его роль.
0: Языками зацепится, так все.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
2: Сауна «Морская». Место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-900-14-858-66-69.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
5: В магазин «Салют» требуется продавец-консультант. Оформление по трудовому договору – социальная гарантия. Возможно, трудоустройство студентов на летний период. Обращаться в магазин «Салют» по адресу улица Наровчатова, 21 или по телефону 650-409.
6: В рыбодобывающую компанию на лососевую путину 2026 года требуются рыбообработчики, заморозчики, рыбаки прибрежного лова, капитан-судоводитель на катер-каже, матрос на катер-каже, механик на катер-каже, шкипер-наплашкоут, водитель автомобиля «Урал», рифмеханик-холодильщик. Зарплата от 200 до 500 тысяч рублей в месяц плюс премии. Питание, проживание, а также проезд до места работы оплачивается работодателем. Телефон 8-914-037-50-50.
7: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 5 июня в Сусумане облачно, с температурой от 13 до 21 градуса тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Балаганном малооблачно, температура воздуха от 8 до 13 градусов выше 0. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Талоне переменная облачность, температура от 6 до 15 градусов тепла. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. В Магадане в пятницу малооблачно, на термометре от 5 до 10 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
2: Сплетничная.
3: Сплетничная.
2: Сплетничная.
4: Шерон Стоун дала интервью и рассказала, как разрушился ее брак. Почему? Угу. Причина. Почему она
5: причина
4: развилась.
5: Остановки.
4: В общем, у Шерон Стоун обнаружили огромные опухоли в груди, одна из которых была больше размера всей молочной железы, и врачи всерьез рекомендовали сделать ей двустороннюю мастектомию. И актриса решила все-таки не рисковать и была готова уже к операции к этой. Но вместо поддержки от мужа услышала, что ее решение – нелепость. Понимаешь?
5: Ух ты, ну это, конечно,
4: в общем,
5: серьезно.
4: По словам Шерон, супруг демонстративно вышел из комнаты, был больше обеспокоен последствиями операции, чем ее здоровьем. И тогда она поняла, что брак, увы, обречен. Угу. Позже выяснилось, что опухоли все-таки были доброкачественными, и мастектомия не понадобилась. Однако ту ситуацию, которую она пережила, говорит, навсегда изменила отношение ее к мужу. И спустя годы Стоун призналась, момент, когда ей пришлось в одиночку отстаивать право распоряжаться собственным телом, стал как раз-таки точкой невозврата в их отношениях. Угу. Но говорит, что это была не единственная медицинская история, которая потрясла ее звезду. Ранее она рассказывала, что после операции по удалению доброкачественных образований хирург без ее согласия увеличил ей размер груди, посчитав, что так будет лучше смотреться.
5: Потрясающе.
4: То есть, ты понимаешь?
5: Замечательно.
4: Да. Я как-то, ну вот вообще, хорошо, что опухоль, конечно, оказалась доброкачественная, но просто как-то время от времени в сети всплывают вот эти посты по поводу болеющих онкологией. Ну, как-то вот, да, и когда женщина рассказывает о том, что, значит, среди посетителей или тех, кто ухаживает за онкобольными, огромное количество женщин, практически нет мужчин. То есть, если вдруг человек, не дай бог, сталкивается с этой ужасной болезнью, мужчины, к сожалению, реагируют в большинстве своем, как муж Шерон Стоун. Они просто умывают руки, разворачиваются, уходят из семьи, бросают эту женщину или просто за ней не ухаживают. Угу. Да? Хоть, а женщины,
5: ушел в закат.
4: Да, а женщины, наоборот, начинают выхаживать своих мужчин, ходить там, не знаю, ну как бы...
5: Вот как обычно, женщины все на свои хрупкие плечи возлагают.
4: У меня мама, когда заболела, ее муж какое-то время продержался, где-то около года, а потом ушел тоже.
5: Поэтому, ну да, как бы, будто бы со стороны женщин это более редкий случай. Женщины, как правило, вообще до последнего-последнего будут находиться со своим мужчиной еще и пытаться сделать все, чтобы как-то исправить эту ситуацию. Грустная тенденция на самом деле. Вот тут сын Децла, кстати, рассказал, что живет за счет своей девушки и ютится в квартире бабушки. Антоний его, кстати, зовут, Толмацкий, утверждает, что он достаточно известный, чтобы не работать.
4: О, он известен тем, что он сын Децла,
5: да.
4: Именно этим.
5: Что он сам сказал? Это стыдно и позорно, конечно, но она меня радует, наверное, даже больше, чем я ее. Сейчас мне приходится много пропускать из-за того, что я по 8 часов нахожусь на студии. Я вот сейчас еще работаю с психологом. К сожалению, это создает тоже огромную
4: Психолога, наверное, ему оплачивают.
5: Финансовую дыру. Об этом он сам тоже заявляет. Проблема в том, что я недостаточно известный для того, чтобы не позволять себе ездить на общественном транспорте, но достаточно известный, чтобы не работать там, где-то в сервисе», сказал Антоний в программе. Боже, ну вот, понимаешь, то есть он живет за ее счет, ходит там на студию себе поет, еще и психолога за ее счет, а психолог сейчас стоит, просто даже обычный хороший психолог, минимум 5000, да, сессия, да. Час. Ну и вот как это понимать? Объясните мне, пожалуйста, живет за ее счет, психолог за ее счет.
4: Слушай, ну мы как-то уже разговаривали с тобой, ну, еще, наверное, пару лет, что ли, назад, вот я сейчас не могу точно припомнить, когда, конечно, что мир настолько сейчас стремительно меняется, что ролевые модели мужчин, мужчины и женщины начинают менять ролевые модели на противоположные.
5: Лазарев пел песню, у него в тексте есть такие строчки: «Сейчас мир сильных женщин и очень слабых мужчин». Вот, как-то вот такая вот история грустная.
2: Ну, началось. Карибатека. Карибатека.
5: А теперь к веселью.
4: Я немножечко как будто бы была не готова.
5: Но сейчас,
4: ладно, но сейчас
5: уже готово.
4: Так, что нужно? Карибатека. Что это значит? Это значит, что вы можете заказать у нас абсолютно любую свою любимую песню или, например, песню для своего коллеги, начальника, да вообще для кого угодно, для себя любимого, в конце концов.
5: Да.
4: Для этого достаточно зайти в наш телеграм-канал, называется он так же, как утреннее шоу «Ну, началось», и под последней картиночкой в комментариях напишите название этой песни, мы с удовольствием поставим ее в эфир. Поучаствуйте в формировании нашего плейлиста. Вот именно так мы это и позиционируем. Приветы, поздравления, все это приветствуется.
5: Если даже вас кто-то заблокировал вдруг
4: во всех соцсетях.
5: А ты такая: я не договорила, и по радио на весь город.
4: Слушай, хорошая музыка, кстати.
5: Да, вообще шикарная, по-моему.
4: Может пригодиться.
5: Или из мужчин как раз тоже.
4: Так что, да, заходите, пишите под последнего, да просто под любым постом можете написать, мы все равно увидим, какую песню хотите услышать на нашей волне. Но пока мы ждем ваших сообщений, ваших заказов, нашими, так, как на концерт по вашим заявкам.
5: Да.
4: Поставим то, что мы хотим услышать.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
2: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
4: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
5: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
4: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, «Вест Моторс».

0: Шейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь. Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru. Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
1: Томас Мрац. Тетрис.

0: Карибатеком. При этом Наташка с таким карибатеком, самой завис плейлист, ой, эфирный компьютер.
1: Да, а я сижу и так пальчики скрестила, я надеюсь, что это поможет продержаться еще чуть-чуть.
0: И при этом такие, карибатек, неизвестно.
1: Все может измениться в любую секунду, но такова жизнь, и мы должны быстренько ориентироваться в этих всех пространствах.
0: Мы не знаем, поставим мы или нет эту песню, но
1: заказывайте. Потому что я женщина, да.
0: Карибатека, в общем, во время карибатеки вы можете заказать у нас любую абсолютно песню, которая вам по душе, вам по сердечку. Или
1: даже
0: может
1: система
0: быть
1: сказала, пятница, я устала, да, и я поломалась.
0: Или по сердечку кому-нибудь другому, для кого вы эту песню закажете. Поэтому заходите в наш телеграм-канал и под последней картиночкой заказывайте. Даже если у нас завис сейчас плейлист, и Наташка там не сможет сделать это сию секунду, но ей буквально нужно там около меньше 10 минут для того, чтобы перезагрузить все, и все заработало снова корректно, и все нормально. Но есть у нас прилетело... заявка. Так, мы не будем читать все сообщение, которое написано. Вот. В общем, Олеся хочет послушать про море, вино, давно ее не было, этой песни.
1: А это у нас в расшифровке Женя Трофимов, группа «Комната культуры». Песня называется «Привет».
0: Олеся не может запомнить, поэтому для
1: Олеся вычленила просто самые главные слова, море и вино. В принципе, типичная тоже женская логика. Абсолютно понятная.
0: Там упоминается море?
1: Упоминается.
0: Вино упоминается?
1: Конечно.
0: Все, значит, песня про море и вино.
1: Да, отлично.
0: Даже если вот таким образом тоже не знаете исполнителя, не знаете название песни.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865. 5-00-44 8-914-865-00-44.
3: Заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-030.

0: 9.18.18. Акабамаркет. Максимум заряда, минимум забот.
1: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик». Сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А/1.
2: Одевайтесь модно! В магазине Kinder City поступление новой весенне-летней коллекции одежды и обуви. Большой выбор ветровок, жилеток, спортивных костюмов, шапок, кепок, футболок, шорт, кроссовок и многое другое. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
3: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
4: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
5: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
4: Ясно.
5: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
4: Понятно.
5: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
6: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
7: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест» и НН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
8: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-0072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу,
3: ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самое хорошее радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
3: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
10: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Россия продолжает контакты с американской стороной по теме Украины. На рынке труда сохраняется нехватка кадров. Россияне в этом году стали чаще ждать горящих туров. Подробности далее. Москва продолжает контакты с представителями США. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передают «Ведомости». По его словам, он продолжает поддерживать связь с американскими коллегами. Дмитриев уточнил, что планирует поговорить со спецпосланником американского президента Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что Виткофф и Кушнер могут посетить Москву для продолжения диалога по урегулированию конфликта на Украине. При этом, по словам Ушакова, Россия и США продолжают активные контакты по телефону. Ситуация на российском рынке труда остается сложной. Об этом в интервью «Вестям» заявил глава Минэкономики Максим Решетников. Безработица в стране по-прежнему находится на исторически низком